Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

В эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Масло, масло, масло, масло. Меняйте Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах Фит-сервис. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
0: Теперь тусовка.
2: On DFM.
0: Потому что радио DFM.

0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
1: Реклама на DFM.
0: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Жми больше всех на этой неделе и тур на двоих на концерт Сергея Лазарева «Двой». Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muz-tv.ru. Категория 18+.
2: Телефон рекламной службы «Радио DFM» Вологде. 70 72 82.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт Сергея Лазарева твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
1: Телефон рекламной службы Радио ДФМ. Вологде. 70 72 82.
2: В эфире ДФМ Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. Вместо сайта Радио ДФМ теперь музыкально-цифровая экосистема. Оцените сами на dfm.ru.

0: Реклама.
1: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
0: Мы в сети. Официальный канал Радио ДФМ. В Максе. Просто набери в поиске ДФМ и подпишись.
2: Welcome back, and right now.
0: А теперь тусовка.
2: On DFM.
0: Потому что Радио ДФМ.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-82-381 от 3 декабря 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет.

Радио DFM. DFM. В Москве 5 часов. Радио DFM.

0: Слушайте радиоканал ТФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л-номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет. Реклама.
1: Эй, вот она, опасная атака. Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт. От действия до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
0: А теперь тусовка.
2: On DFM.
0: Потому что радио DFM.

в эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит Сервис. Заменим бесплатно.
2: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
3: Вот это ухватил.
4: Ура! Купила! Мое!
5: Так звучит хватамба на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
6: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о хватамбе на avito.ru 12+.
7: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
8: А теперь тусовка.
9: On DFM.
8: Потому что...

0: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
1: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс погоды, пасмурно и осадки. Температура воздуха в течение дня до плюс 10 градусов, ночью до плюс 8. По ощущениям холоднее из-за порывов северо-западного ветра до 7 метров в секунду.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
2: Реклама на DFM.
3: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда, ТЦ «Аксон». Ленинградская, 71, корпус 4. «Сокол», ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
4: Акция действует до конца августа.
5: Центр единоборств «Скорпион» приглашает на занятия по самбо, боксу, смешанным единоборствам, группы ОФБ для самых маленьких спортсменов от 4 лет. Групповые и индивидуальные тренировки. Северная, 7А, ТЦ «Кит», 5 этаж. Телефон 50-99-97.
6: Винтовые сваи в профиль-центре. Собственное производство. Качество. Цена. 54-54-54.
7: В медицинском центре «Магнит Плюс» ведут прием практикующие нейрохирурги с большим опытом работы, которые помогут разобраться с причинами недугов и подберут эффективное лечение. 212-444.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

0: Реклама. О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
1: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
2: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
1: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска, комплектации «Стандарт» и включает в себя выгоду по программе «Трейдин» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
4: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-77-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
5: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
6: Не хочешь прозывать клюв? Афалаза.
7: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза. Не попадайся на крючок аденомы простаты.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
10: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО 0+.
11: Два рамных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров. Трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
12: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки с Тэпэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати с Тэпэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк.
1: Учитываются покупки через Тэпэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Тэбанк 0+.
13: А теперь тусовка.
14: On DFM.
13: DFM.

0: Большой склад проверенных автомобилей в Вологодской области. Звони в Мартен по телефону в Вологде 51 55 99.
1: Хотите забор вашей мечты? Штакетник от производителя. Профиль-центр. 54, 54, 54.
2: Новый RAV4. Уже в Мартен. Пройди тест-драйв. Запишись по телефону. 51 55 66. Toyota. Всегда в Мартен. Окружное шоссе 33.
3: Чао, рагатти. Это римские пиццы Додо в лучших традициях. Воздушное хрустящее тесто. Удобный формат. Идеально для одного или чтобы взять с собой куда угодно. И самое главное – вкус. Попробуйте знакомое сочетание в новом римском стиле.
4: Маршрут построен в авангард. Внимание! Мы жмем на старт! Выгода до 200 тысяч рублей по трейдинг, до 300 тысяч для льготных категорий граждан, до 500 тысяч на обновленный модельный ряд Хавейл Сити. Автомобили в наличии, доступна рассрочка. Автосалон «Авангард», официальный дилер Хавейл Сити, Вологда, Каприцовская, 1. Звоните 55-03-21. Предложение действительно до конца месяца. Кредит предоставляется Банк Альфа-Банк АО. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: В медицинском центре «Магнит Плюс» установлен единственный в Вологде и Вологодской области уникальный томограф «Siemens Avanta». Высокое качество снимков, ведущие специалисты в области рентгенологии, точное описание исследований. Даже в самых сложных случаях мы помогаем. 212-444.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: В люксе?
8: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды.
7: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
9: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

реклама. Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри.

0: Вещи по-другому.
1: Ведь в этом весь ты.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на dbank.ru. Раздел частным лицам кредитные карты, кредитная карта Platinum. Срок акции бесплатное обслуживание по карте Platinum август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на dbank.ru. АО «Дбанк».
3: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
4: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайте jgu.ru.
6: Оформите карту Magnit Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту Magnit Pay ВТБ в приложении Magnit, пополните и сразу платите с помощью QR.
7: Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах Magnit по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении Magnit. Акции и доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Magnit, кроме Магнит Аптека. Имеется ограничение. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
8: Масло, масло, масло, масло. Меняйте Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах Фит-сервис. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
9: Знакомьтесь, и помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
10: 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
11: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
12: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.

0: Произвольная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и мобильном приложении. 6+.
1: ООО «МВМ».
0: Московская область, ПГТ Новоивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
2: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь Т.
2: И в этом весь Т.
4: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
5: Up the next.
6: А дальше тусовка.
5: On DFM.
6: Потому что...

0: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
1: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс погоды, пасмурно и осадки. Температура воздуха в течение дня до плюс 10 градусов, ночью до плюс 8. По ощущениям холоднее из-за порывов северо-западного ветра до 7 метров в секунду.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
2: Реклама на
3: DFM. Дорогой, приходи в пиццафабрику. Ведь есть в мире три вещи, которые делают человека счастливым. Душевные разговоры, правильная компания и новая пицца хачапури. Сливки, моцарелла, слугуни. Уах, это не пицца. Любовь. Бери на пиццафабрика РФ.
4: О, Ямал, Волга, окружное шоссе, дом 9Д, помещение 29. УГРН 12-43-54-116.
5: Тишина и уют. Новый жилой дом на Пригородной 7 от застройщика «Феникс». Всего на 24 семьи. Индивидуальное газовое отопление, ваш комфорт и разумные платежи. Закрытый двор и видеонаблюдение – гарантия вашей безопасности. Успейте выбрать свою квартиру. Телефон отдела продаж 703-701. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Феникс». ИНН 352-547-0026.
6: Чао, рагатти! Это римские пиццы «Додо» в лучших традициях. Воздушное хрустящее тесто, удобный формат. Идеально для одного или чтобы взять с собой куда угодно. И самое главное – вкус. Попробуйте знакомое сочетание в новом римском стиле.
0: Задумались о крыше и отделке фасада? В профиль-центре есть все, что вам надо. Профиль-центр. 54 54 54.
7: Пилигрим Авто. Вологде 1. Приезжай за автокрасками в наш магазин. Краски и профессиональные материалы для подготовки к окраске авто. Для мастеров, автосервисов и автолюбителей. В наличии в магазине УТЦ «Аксон», территория стройдвора и на сайте Пилигрим Авто. ИП Царева ГБ. Огран ИП 324-350-00-043-00.
8: Центр единоборств «Скорпион» приглашает на занятия по самбо, боксу, смешанным единоборствам, группы ОФП для самых маленьких спортсменов от 4 лет. Групповые и индивидуальные тренировки. Северная 7А, ТЦ «Кит», 5 этаж. Телефон 50 99 97.
9: Собрался купить новый диван, а цены как в музее? Есть решение. Замени обивку на старом диване. Верни ему первозданный вид. У фабрики «Диван Креслович» отличные мастера и многолетний опыт. Все честно. Договор, гарантия и безупречный клиентский сервис. Твоя экономия при перетяжке мебели до 50%. Зачем платить больше? Звони 8-953-503-8181. Фабрика «Диван Креслович».
10: Хочешь настоящие эмоции? Стинт картинг. Современный картинг-центр площадью более 3000 квадратных метров. 16 картов для взрослых и детей. Система телеметрии и фиксация рекорда круга. Почувствуй себя настоящим гонщиком. А еще незабываемые дни рождения. Отдельная комната отдыха. Sony PlayStation. Настольные игры и музыка. Картинг, который запомнится. Ждем по адресу: улица Ленинградская, 73А. Телефон 23-80-90.
11: Возрастное ограничение 6+.
0: Телефон рекламной службы «Радио DFM» Вологде 70 72 82.

Радио DFM. DFM. В Москве 8 часов. Радио DFM.

0: Астрона Сиеста на Радио ФМ прямо сейчас.
1: Летний Party Time с Тимуром Беловым на Радио ДФМ.
0: Ну, действительно, не помешает главное держать такую установку, как бизнес, тем более, если вам сегодня предстоит работать. Всем от меня прямо сейчас, от Тимура Белова, большой привет. Леди Пати Тайм прямо сейчас, этого момента и на протяжении следующих трех часов на Радио ДФМ. Всем-всем-всем желаю доброго утра, я надеюсь, вы уже проснулись. Если только-только планируете этим заняться, так еще лежите и так пробуждаетесь постепенно. Ну, я вам советую насладиться этим моментом сполна, потому что больше такого времени у вас сегодня точно на подобные приятные процедуры не будет. И чтоб это утро у нас стартовало с правильных таких положительных эмоций, я предлагаю обратить внимание на праздники, которые сегодня отмечаются. День встреч. Я думаю, что хороший повод назначить встречи тем людям, которых так хочется увидеть. Международный день левши. Всех причастных я поздравляю. Вот знаете, сколько раз я не пытался там научиться писать левой рукой, но так, чтобы как-то выделиться, да? Из этого ничего толкового вообще не вышло. Какие-то калякули там получаются. В общем, больше не пытался. А у тех, теми людьми, у которых получается, собственно, и правый, и левый, я прям таким восхищаюсь. Да, аплодисменты вам. И день юмориста отмечается, нет, не у нас в стране, а в Колумбии. Поэтому, если кто-то сегодня будет очень много шутить, вы знаете, в каком направлении этого человека, собственно, отправить и куда, в какую страну. Ну что ж, давайте музыка еще подкрепим наше летнее настроение. И будут добавлять нужных положительных эмоций Федер и Лис, и также Келвин Харрис и Джей-Зи, Сет и Свай. Они впереди. Всем доброго утра.
1: Summer Party Time. Летний Party Time. На Радио ДФМ. ДФМ. Реклама.
2: И вот она, опасная ситуация.
3: Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт.
4: Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
5: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк. Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуска и выпуска, доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
6: Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
7: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
6: Обслуживаться у вас можно?
7: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
8: Режим полета включен. А моя волна не выключается. Рекомендует треки даже без интернета. И заранее ничего скачивать не нужно. Слушайте мою волну без интернета в Яндекс.Музыке.
9: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.CC/B. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
10: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
11: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
12: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
13: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 25% за покупки на LaModa в разделе «Для жизни». Подключай Сберпрайм и лови летнюю выгоду.
14: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. LaModa. Услуги от ООО «Купишус». Москва. ОГРН 510-774-676-28. 6+. Общий срок проведения акции с 14 по 15 августа 2026 года включительно.
15: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте belg.ru.
16: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тебанк.
17: Учитываются покупки через StepPay от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на tebank.ru. АО Тебанк 0+.
18: А теперь тусовка.
19: On DFM.
18: Потому что радио DFM.

0: очень сильно хочется, можно и такого дэнса добавить, я думаю. Артик Айс и Артём Качер. Грустный дэнс на Радио ДФМ. Summer Party
1: Time. Летний Party Time на Радио ДФМ.
0: Но надо сказать, что в Китае тоже не скучают, особенно такие специалисты, которые пристально следят за дорожным движением. Да, грустный дэнс иногда случается на дорогах. В общем, в Поднебесной наконец-то придумали, как бороться с сонными водителями, которые могут, ну, знаете ли, да, создать какие-то проблемы во время движения. И делать это они решили с помощью лазеров. И теперь там, я так понимаю, какая-то такая определенная атмосфера. Не, ну не как в «Звездных войнах», но все же атмосфера такая своеобразная весьма. На некоторых шоссе власти установили специальные лазерные световые установки, которые, как говорят специалисты, должны помогать водителям сохранять концентрацию во время ночных поездок. Система, в общем, периодически создает заметные световые такие эффекты, привлекающие внимание человека, который находится за рулем, узорчики на дороге. Короче, так говоря, такое мини-световое шоу для того, чтобы опачки так отвлечься, о, заметить, что-то происходит, и все, сон как рукой сняло. Так службы рассчитывают снизить риск аварий, связанных с усталостью и засыпанием водителей. Ну, посмотрим, на самом деле, как это будет работать. Очень интересно все это, ну, так сказать, в теории, а как на практике. Ну, может быть, и у нас потом такое лазерное шоу появится на дорогах. Будем ждать.
2: Реклама на Дифа.
1: Ликвидация склада «Джили» у официального дилера «Мартен». Успевайте забрать свой «Джили» с максимальной выгодой. «Джили Манджаро», «Джили Атлас» и «Джили Префейс» на рекордных условиях. Количество автомобилей ограничено. «Вологда», «Гагарина 66». Подробности по телефону 51-77-77.
3: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери подарок-монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
4: Акция действует до конца августа.
5: Маршрут построен с «Авангард». Я, признаться, очень рад. На море, дачу, за грибами, на рыбалку, по городу, с семьей. С обновленным модельным рядом «Хавейл Сити» твой выбор не ограничивает практически ничто. Выбери свой новый «Хавейл» для своего образа жизни. Автосалон «Авангард». Официальный дилер «Хавейл Сити». Вологда, Каприцовская, 1. Звоните 55-03-21.
6: Оцинкованные грядки из усиленного металлического профиля от компании «Профиль-центр». Удобная сборка и монтаж. Непобедимые цены. «Профиль-центр» 54-54-54.
7: Чао, рагатти! Это римские пиццы «Додо» в лучших традициях. Воздушное хрустящее тесто. Удобный формат. Идеально для одного или чтобы взять с собой куда угодно. И самое главное – вкус. Попробуйте знакомое сочетание в новом римском стиле.
8: У вас урожай? И у нас урожай! Урожай скидок! Только с 14 по 16 августа у нас в интернет-магазине стройландия.ру скидки 15%. Подробности акции на сайте. Стройландия. Для дома и больше.
9: О, стройландия.ру. 46-09-61. Город Оренбург. АЭС Татамчик 28А. ОГРН 115-565-804-39-61.
10: Телефон рекламной службы Радио ДФМ. Вологде. 70-72-82.

С нами много компании здесь, на Radio FM. Живаго, Soundrate the Love. Lady Pastime продолжается, и впереди у нас что-то очень интересное. Присоединяйтесь. Вы знаете, что делать. А, давайте.

0: Я жду абсолютно всех желающих. Звоните, поиграем. Кто-то из вас сможет получить подарки. +7 495 95 6 10 12. Набирайте этот номер прямо сейчас, и я надеюсь, именно вам сегодня повезет. +7 495 95 6 10 12. Сделайте это как можно быстрее. Я вас верю. Давайте.
1: Реклама.
2: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
3: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
4: А правда, что Т2 можно добавлять в группу не только семью?
5: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
6: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
7: Подробности на comtogether.t2.ru.
8: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же авто.

0: автобус и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
1: В этом весь Т.
0: И в этом весь Ты.
2: Подробнее на Т-банк.ру. Т-банк 0+.
3: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Туалетная бумага Зема Делюкс в ассортименте. Трехслойная, 8 штук, 199 рублей. С 6 по 19 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
4: В ленте.
5: И вот она, опасная атака.
6: Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт.
7: Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
8: Вот это ухватил!
9: Ура! Купила! Мое!
10: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
11: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна. Но пока товар в наличии. Подробнее о Хватамбе на авито.ру 12+.
12: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
13: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
14: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
15: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте семейный «Лада Ларгус» повышенной вместимости от 1 миллиона 134 тысяч рублей и отправляйтесь в большое путешествие. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
16: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк» не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
17: Нет времени объяснять. На Волберес скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
18: ООО РВВ, ОГРН 124-770-047-19-19, 141-181, Московская область, городской округ Подольск, деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
19: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
20: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом.
21: Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
22: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
23: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
24: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
25: УГРН 121-27-476-29. Город Москва. 18+.
26: А дальше тусовка.
27: On DFM.
26: Потому что...

0: Бонг на ДФМ.
1: Ну а мы тем временем погружаемся в игру под названием «Пинг-понг», которая начинается прямо сейчас в летний Party Time здесь на Радио ДФМ. Я Тимур Белов, с большим удовольствием вам представляю сегодняшних участников. Это Лена, специалист по недвижимости из Москвы, и также Павел, жизнерадостный человек, менеджер по продажам из Владивостока. В Владивостоке сегодня, между прочим, жара, как мне уже успел признаться Паша, плюс 31. Ребята, привет! Здрасте, доброе утро. Здрасте.
2: Доброе утро.
1: Паша, у вас жара, у нас так прохладненько, поэтому нужно, я не знаю, либо делиться теплом, либо мы как-то будем друг другу все это компенсировать. Мы вам прохладу?
2: Я не поделюсь теплом. Эх, я люблю тепло.
1: Жадный парень, Лен, нам попался. Ладно. Я думаю, что либо жадный сегодня, либо вот такая вот добрая, нежная Лена одержит победу в нашем пинг-понге. Чем мы, собственно, будем заниматься? До специального сигнала вы по очереди произносите слова на определенную тему. Важное условие: каждое следующее слово должно начинаться на последнюю букву предыдущего, и выиграет тот из вас, кто будет последним до этого самого сигнала. Сигнал у нас вот так. Такой. 84 года назад в Нью-Йорке состоялась премьера мультипликационного фильма «Бэмби» по таким названиям. Ну и, соответственно, тема пинг-понга будет у нас подходящий мультфильм и все, что с этим связано. Ваши ассоциации. Лена, ты у нас сегодня будешь первой, соответственно, тебе начинать. Первое слово будет от тебя. Время пошло.
3: Так,
1: поехали.
3: Персонаж.
1: Персонаж, да, принимается.
2: Мультипликация.
1: Персонаж.
3: Ноже.
1: Да. Мультик. Какие ассоциации могут быть?
2: Какие ассоциации?
1: Не, ну, я понимаю, что у тебя сейчас, Паш, когда за окном 31, только одна ассоциация с буквой «Ж». Какое слово подобрать? Но нам нужно что-то ближе к мультику все-таки.
2: Сейчас, минутку.
1: Ждем. Персонаж и чистая победа просто. Спасибо. Мультик. Спасибо. Паш, ну вот Лена предложила жираф. Как
3: ну
1: тебе?
3: Да.
1: Жук.
3: Ну,
1: жук,
3: ну,
1: например, да? Жанр. Почему бы нет?
3: Да.
1: Жанр. Почему бы нет?
3: Да.
1: Паш, ну, ты вот так задумался, никакой реакции больше от тебя не последовало. Абсолютно никакой. Обиделся? Да, видимо, обиделся. Слушай, он пропал. Он куда-то убежал. Вот такие вот, Лен, понимаешь, не захотел делиться жарой, теплом. Какой-то обидчивый попался парень. Ну ладно, Лен, главное, что победа сегодня на твоей стороне. Ты, соответственно, уходишь у нас не просто так. Получаешь фирменный мерч от Радио ДФМ. Мои поздравления, Леночка.
3: Спасибо большое, от души спасибо.

0: дорогой, приходи в пиццафабрику. Ведь есть в мире три вещи, которые делают человека счастливым. Душевные разговоры, правильная компания и новая пицца хачапури. Сливки, моцарелла, слугуни. Уах, это не пицца. Любовь. Бери на пиццафабрика.рф.
1: О, Ямал, Волга, окружное шоссе, дом 9, помещение 29. ОГРН 12-43-54-16.

0: Продаешь авто? Звони в Мартен по телефону в Вологде 51 55 99. Выкуп за 1 час. Деньги наличными.
1: Чао, рагатцы! Это римские пиццы Додо в лучших традициях. Воздушное хрустящее тесто. Удобный формат. Идеально для одного или чтобы взять с собой куда угодно. И самое главное – вкус. Попробуйте знакомое сочетание в новом римском стиле.
2: Новый RAV4 уже в Мартен. Пройди тест-драйв. Запишись по телефону 51 55 66. Toyota. Всегда в Мартен. Окружное шоссе 33.
3: Центр единоборств «Скорпион» приглашает на занятия по самбо, боксу, смешанным единоборствам, группы ОФ и Б для самых маленьких спортсменов от 4 лет. Групповые и индивидуальные тренировки. Северная 7А, ТЦ «Кит», 5 этаж. Телефон 50 99 97.
4: В люксе?
5: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
4: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

0: крайней мере, проект Cassette старается, задает вопросы. Tell me why. Прямо сейчас здесь на Radio DFM.
1: Summer party time. Летний party time на Radio DFM.
0: У меня, у Тимура Белова в это самое время, в этот самый час, один лишь только вопрос. Вы уже, дорогие друзья, проснулись, а? Если прямо сейчас занимаетесь этим приятным таким процессом, процессом пробуждения, я вам желаю чистого сердца доброго утра. Ну, самое главное, чтобы оно было не только добрым, но и бодрым. Ну, а если вдруг вы уже давно занимаетесь какими-то важными делами, много чего полезного успели сделать, вот тогда ответьте, пожалуйста, честно на вопрос. В какое время у вас сегодня прозвенел будильник? И в какое время вы встали? Кто это сделал раньше всех, а? Например, в 4 утра? И, ну, у меня тогда встречный вопрос, ради чего вы это сделали? Жду ваших признаний по поводу того, в какое время вы сегодня проснулись. Все принимается у нас в Максе. Номер давайте на всякий случай напомню. 965-115-5-115, 965-115-5-115. Записывайте короткие голосовые, пообщаемся обязательно. В какое время вы сегодня проснулись? Ну а пока еще больше музыки для правильного настроения, для правильного пробуждения. Специально для кого-то Kylie Minogue, Can't Get You Out of My Head. И будет еще, вау, какой дуэт. Мадонна, Мартин Гаррикс, Биза. Дождитесь обязательно.
1: Let's party!
2: Летний party time. Реклама.
3: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей и собирайтесь в приключения. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк» не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
5: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
6: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Мощная уборка с хозяйственными пылесосами Kärcher для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30% на все модели в Kärcher-центрах, онлайн и других магазинах. Kärcher. Сделано для жизни.
8: Реклама. ООО Kärcher. ОГН 104-779-606-3072. Москва.
9: Отключите интернет. Да, прямо сейчас. Слышите? Ничего не изменилось. Моя волна рекомендует треки даже без интернета. И скачивать ничего не нужно. Слушайте мою волну без интернета в Яндекс.Музыке.
10: Условия подписки Яндекс Плюс. Я.сети/би. Приложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
11: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
12: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
13: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
14: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
15: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
16: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
17: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
1: Welcome back and
18: right now.
1: А теперь тусовка.
18: On DFM.
1: Потому что радио DFM.

0: Чуточку внимания себе любимым, и все будет так, как не раз повторяла Зиверт. Эгоистка на радио ДФМ. Summer Party
1: Time. Летний Party Time на радио ДФМ.
0: И пока эгоистки просыпаются и смотрят на себя и любуются, в это самое время, в это самое утро мы с большим удовольствием и интересом еще выясняем, кто в какое время сегодня проснулся и, самое главное, почему, зачем именно в такое время. Ответы принимаются в Максе 965-115-515. Давайте посмотрим, что прилетело к этой минуте. Гарина вот, например, пишет, что ее муж просыпается очень рано, в 4 утра, и она тоже вместе с ним вынуждена просыпаться. Еще у него на будильнике стоит музыка «Энигмы». Вау, такой своеобразный какой-то настрой у твоего мужа, особенно утром. А засыпаете вы вместе тоже под музыку «Энигмы»? Привет, Радио ДФМ, привет, Тимур. На ночь съел арбуз, проспался 3 раза минимум. Первый подъем был в 2 часа ночи. Это Максим. Да, у Максима такая вот арбузная вечеринка сегодня получилась. Слушаем Тёму. Он записал голосовое сообщение, тоже признался, в какое время проснулся. Тёма, ну давай, рассказывай. Слушаем тебя.
2: Привет, ДФМ. Будильник завел на 6:30, а проснулся в 5 утра от будильника жены. Не пойму, почему. Всем привет, ДФМ привет, привет, солнечный ДНР.
0: Я вот только не могу понять, почему жена в 5 утра
3: ДФМ просыпается? Привет, поставил сегодня будильник на 7:30 утра, но не потому что на работу, а потому что в 10 часов должны были воду отключить, поэтому хотелось бы сходить в душ.
0: Это было сообщение от Дмитрия. Дим, у тебя есть еще несколько минут, чтобы успеть принять душ. Давай, ты должен успеть.
4: Реклама на ДФМ. Только до конца месяца. Ликвидация Geely Atlas в Мартен от 2 090 000 рублей. Гарантия 5 лет и набор дополнительного оборудования в подарок. Запишитесь на тест-драйв прямо сейчас. Geely Мартен. Вологда. Гагарина 66. Подробности по телефону 51-77-77.
5: Тишина и уют. Новый жилой дом на Пригородной 7 от застройщика «Феникс». Всего на 24 семьи. Индивидуальное газовое отопление, ваш комфорт и разумные платежи. Закрытый двор и видеонаблюдение – гарантия вашей безопасности. Успейте выбрать свою квартиру. Телефон отдела продаж 703-701. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Феникс». ИНН 352-547-0026.
1: Маршрут построен в авангард. Внимание! Мы жмем на старт. Выгода до 200 тысяч рублей по трейдинг. До 300 тысяч для льготных категорий граждан. До 500 тысяч на обновленный модельный ряд Хавейл Сити. Автомобили в наличии. Доступна рассрочка. Автосалон «Авангард». Официальный дилер Хавейл Сити. Вологда, Каприцовская, 1. Звоните 55-03-21. Предложение действительно до конца месяца. Кредит предоставляется Банк Альфа-Банк АО. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Пилигрим Авто. Вологде 1. Приезжай за автокрасками в наш магазин. Краски и профессиональные материалы для подготовки к окраске авто. Для мастеров, автосервисов и автолюбителей. В наличии в магазине УТЦ «Аксон», территория стройдвора и на сайте Пилигрим Авто. ИП Царева ГБ. Огран ИП 324-350-00-043-00.
1: Телефон рекламной службы Радио ДФМ. Вологде. 70 72 82.

Бонни. Но, разумеется, не обошлось без Эмили Робертс. Bittersweet Symphony, так называется эта работа, которую мы послушали только что на радио DFM. Это летний пати-тайм. Меня зовут Тимур Белов. Всем привет. И, дорогие друзья, нам будет чем заняться в ближайшие минуты. Точно.

0: заявку, Тимур, зай. Заявку мою прими, поставь любимый трек for mom random.
1: А вот действительно, ушки на макушке прямо сейчас. Все это нужно сделать и подумать, какую же музыкальную заявку вы хотите сегодня отправить в наш Макс. 965-115-5-115, именно на этот номер отправляйте. И отвечайте себе на вопрос, какой трек сегодня, вполне возможно, вас выберет именно рандомайзер.
2: Радио DFM. Будь ближе к тусовке. Жми на кнопки. Пиши в Максе. +7 965 115 51 15. 965 115 51 15. Реклама.
3: Оформите карту Магнит Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту Магнит Pay ВТБ в приложении Магнит, пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО Банк ВТБ. Кэшбэк бонусами в магазинах Магнит по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении Магнит, акции и доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Магнит, кроме Магнит Аптека. Имеются ограничения. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
4: Встречайте автомобили для бизнеса SKM M7. Фургон с грузовым отсеком 5 кубометров. Универсальный инструмент для логистики грузов. И семиместный минивэн. Больше движения для вашего дела. Новая SKM M7 в лизинг с выгодой 100 тысяч рублей. SKM M7. Мыслить масштабно. Решать точно. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Выгода 100 тысяч рублей при покупке по программе «Лада Лизинг». Не оферта. Действительно до 31.08.2026 года. Финансовые услуги оказывает АО «ЛК Евразия Автофинанс».
6: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
7: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит-сервис. Заменим бесплатно.
8: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
9: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте

0: совкомбанк.ру.
1: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
2: А в ленте есть все для будущих отличников со скидками до 50%. Например, пенал «Крок энд Дилли» за 99 рублей.
3: Акция действует до 19 августа 2026 года. В кибермаркетах, кроме формата «Эконом», количество товара ограничено.
4: В ленте!
5: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный полуторалитровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру».
6: Реклама «АО «Нас Москвич». Не оферта.
7: Знакомьтесь, ИИ помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
8: 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
9: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
10: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-77-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
11: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
12: Up the next.
13: А дальше тусовка.
12: On DFM.
13: Потому что радио DFM.

А вот не стоит усложнять, когда этого не требуется. Поэтому я предлагаю вам этим утром все делать максимально просто. Упрощаем там, где это возможно. Захотели поделиться своими музыкальными желаниями? Делитесь, вам никто не мешает. Все принимается в Максе. Я напомню, давайте на всякий случай номер, если вдруг кто-то из вас забыл. 965-115-5-115. Именно на этот номер в Максе вы можете отправить свою музыкальную заявку. Что хотите послушать, какой трек, название, имя исполнителя или название группы. Все принимается. Есть еще несколько секунд у вас. Ну а теперь музыкальные предложения, которые поступили к этой минуте. Cupid's Chokehold, Gym Glass Heroes, такая музыкальная заявка. Ricky Martin, Living Livy Da Loca, Johnny Feduk, Лето. Привет, Тимур, поставьте, пожалуйста, Fatboy Slim, Push the Tempo. Это у Александра. Именно его, да, потянуло такой, на такой саунд. У Алены приблизительно такие же желания. The Cardigans, My Favorite Game, она просит. Но кому из вас повезет на этот раз? Только небольшую часть сообщений я успел озвучить, и, соответственно, много других сообщений прилетело в наш Макс. Рандомайзер остановился. Слушательница Виолетта. Айова. Мы. Подождите, Айова, мы. Это же тот самый трек, где она поет «Я не твоя невеста», «Положи на место», что-то такое, да? Я не ошибаюсь? Сейчас проверим. Трек найден, Виолетта, исполняется именно твое музыкальное желание. Слушаем «Айова, мы».

0: Хочешь перетянуть и отремонтировать диван? Звони в компанию «Диван Креслович». 8953-503-8181. 8953-503-8181.
1: Хочешь настоящие эмоции? Стинт Картинг. Современный картинг-центр площадью более 3000 квадратных метров. 16 картов для взрослых и детей. Система телеметрии и фиксация рекорда круга. Почувствуй себя настоящим гонщиком. А еще незабываемые дни рождения. Отдельная комната отдыха. Sony PlayStation. Настольные игры и музыка. Картинг, который запомнится. Ждем по адресу: улица Ленинградская, 73А. Телефон 23-80-90. Возрастное ограничение 6+.
2: Привет, мои хорошие. Узнали? Да, я та самая. Маршрут вам построю. Если не сломался GPS, конечно. А может, видеорегистратор или автомагнитолу починить? Тогда держите курс в Вологде на Герцена 121. Это автогаджет-сервис. Верно? Маршрут на Герцена 121.
3: В люксе?
4: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды.
3: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
5: Нужен бетон? В Груз-сервисе он. Запиши телефон 58-00-86. 58-00-86.
6: Тренировка у Васильича. Улица Гоголя, 13А. Телефон 500-920. 500-920.
7: Телефон рекламной службы Радио ДФМ. Вологде. 70-72-82.

0: FM Beautiful Places.
1: Летний Party Time с Тимуром Беловым на Радио DFM.
2: Думаю, если открыть навигатор Тиеста, то там можно обнаружить много интересных мест, которым выделил вот лично для себя, но сами хотя бы поделился музыкальным материалом, это уже неплохо. Давайте за это скажем ему огромное спасибо. Beautiful Places на Radio DFM только что в летнем Party Time. С вами по-прежнему я, Тимур Белов. Ну, слушайте, я надеюсь, вы не потеряли наших утренних ребят разбудильники, а? Вы прекрасно знаете, что Саймон и Катя находятся в отпуске. Если не знаете, то знайте. Но скоро эти ребята солнечные, позитивные, веселые обязательно вернутся. Такие отдохнувшие, загорелые, заряженные и будут нас будить с новыми силами. Саймон, вот интересно, мы узнаем, загорел он или нет, отдыхая этим летом. Да и мы тут, знаете ли, тоже не сидим просто так. Есть чем заняться. Поиграем уже в этом часе в квиз. Далеко не уходите. А еще успеете поймать Freemasons. Это что касается музыки. Heartbreak, Make Me Dance, Келвин Харрис и Джей-Зи. Еще раньше трек Satisfy. Послушаем. Всем доброго утра, хорошего настроения.
1: Летний пати-тайм. Лучших треков недели.

0: Реклама. Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
1: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
2: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. T-Bank.
3: Учитываются покупки через StepPay от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на tbank.ru. АО T-Bank 0+.
4: Здесь не ловит? Совсем. Зато «Моя волна» ловит ваше настроение и рекомендует треки даже без интернета. Скачивать ничего не нужно. Ловите «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
5: Условия подписки Яндекс.Плюс. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.

0: Футбольная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и мобильном приложении. 6+.
1: ООО «МВМ».
0: Московская область, ПГТ Новая Ивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
2: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Этот JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
4: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 25% за покупки на LaModa в разделе «Для жизни». Подключай Сберпрайм и лови летнюю выгоду.
3: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. LaModa. Услуги от ООО «Купишус». Москва. ОГРН 510-774-676-28-6+. Общий срок проведения акции с 14 по 15 августа 2026 года включительно.
5: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
3: УГРН 121-27-76-29. Город Москва. 18+.
6: Два рамных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
7: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Welcome back, and right now.
9: А теперь тусовка.
10: On DFM.

0: вами происходит не случайно. Заслужили. На радио DFM Mod. Summer Party
1: Time. Летний Party Time. На радио DFM.
0: Ну а те, кто в это самое время отдыхает и находится в отпуске, в заслуженном отпуске, я надеюсь, вам от меня отдельный привет и хорошего отдыха. И тут, между прочим, подъехала статистика. Вы только вот постарайтесь ее со своей второй половинкой не подтверждать. Стало известно, из-за чего именно большинство россиян ссорится в отпуске. Знаете, из-за чего? Из-за неудачных фотографий. Вот такие вот дела. 63% женщин называют неумение партнера фотографировать главным поводом для ссор на отдыхе, и лишь только 38% довольны совместными снимками. Я после этого хочу обратиться вот к 60% женщин, которые недовольны тем, как их фотографируют мужчины. Но вы поймите, девушки, дорогие женщины, у нас просто свое понятие прекрасного, свое видение это самое прекрасное. И когда мы нажимаем и делаем вот это вот самое щелк, нам действительно кажется, что этот кадр прям удачный, что вы прям персики, красивые, наши ненаглядные. А то потом, как обычно начинается, тебе вот эта фотка кажется самой лучшей, она такая: ой, ты меня сфоткал, ноги короткие, жирные, смотри, на кого я тут похожа, и все такое, не умеешь ты фотографировать, перефотографируем. И все, и начинается вот это. Дорогие наши девушки, во-первых, мы вас очень сильно любим, во-вторых, мы, мужчины, всегда готовы потратиться, ну, если это необходимо, на всевозможные там редакторы, чтобы вы себе и ноги удлинили, что надо уменьшили, что надо увеличили. Главное, мы вас очень сильно любим. И вот из-за вот этой вот всякой фигни не надо переживать. Договорились?
1: Реклама на Встречайте обновление в Стройландии. Мы прокачали любимые категории, и теперь за них вы получаете повышенный кэшбэк. Выбирайте любимые категории на сайте и в мобильном приложении на то, что вам действительно нужно. Подробности акции на сайте. Стройландия. Для дома и больше. Телефон рекламной службы радио DFM. Вологде. 70 72 82.

0: Девушка, которая любит наблюдать за небом, за облаками, за тучами. Ну, если повезет, за солнцем. Это Саник прямо сейчас здесь, на радио ДФМ, в летнем пати-тайм, и работа под названием Sky. Ну а теперь мы переключаемся на то, что у нас ожидается впереди. Приближается квиз, всеми любимый, всеми желанный. Звоните, если желаете принять участие. 84-95-956-1012. Набирайте этот номер прямо сейчас или отправляйте свои заявки в МАКС 965-115-5115. МАКС, вы можете просто написать «Хочу играть». Квиз. Кто же будет принимать участие именно сегодня? Скоро узнаем. Удачи!
1: Реклама. Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
2: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
3: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
4: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
5: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Веста» от 1 183 тысяч рублей и отправляйтесь в лучший отпуск. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
7: Вот это ухватил!
8: Ура! Купила! Мое!
9: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
10: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру 12+.
11: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
12: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 12 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
13: Где начинается твоя дорога? Тэнк 300

0: не спрашивает маршрут. Он открывает любые дороги. Через лес, по трассе, сквозь город. Комфорт, который не зависит от покрытия. Надежность, в которой можно быть уверенным. Успей приобрести «Танк 300» на особых условиях в августе. «Танк 300». Следуй за открытиями.
1: Предложение ограниченное действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и официальных дилеров «Танк». Реклама ООО «Great Wall Motors».
2: Мощная уборка с хозяйственными пылесосами «Керхер» для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30% на все модели в «Керхер-центрах», онлайн и других магазинах. «Керхер» сделано для жизни.
3: Реклама ООО «Керхер». ОГН 104-779-606-3072. Москва.
4: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
5: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
6: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон, огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
7: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
8: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО Альфа-банк.
9: А дальше тусовка. On DFM. Потому что...

0: Мы подводим итоги и выбираем лучшего. Квиз. И сегодня в нем принимает участие Илья, таксист из Барнаула. Илья, привет, доброго дня. Желаю тебе здравствуй.
1: Всем доброго времени суток.
0: Ну да, у вас там уже день, у кого-то только-только начинается утро. Илья, чем полезным сегодня успел заняться? Рассказывай, признавайся. Ну хотя бы 2 пункта перечисли. Или 3, если повезет.
1: Ну, отвез дочку в гости. Ага. К подружкам.
0: Ну, в принципе, так, и все. В принципе, и все. И нормально. Ничего. Сейчас еще одно полезное дело я тебе подкину. Будешь отвечать на вопросы, Илья. Желаю тебе удачи. Сегодня у нас 13 августа, четверг. У нас есть ровно 1 минута. Она начинается прямо сейчас. И, внимание, первый вопрос. Международный день левшей. Такой праздник отмечается сегодня. Правда, что художник эпохи Возрождения Леонардо да Винчи был левшой?
1: Да.
0: Это правильный ответ. Как называется человек, который одинаково хорошо владеет обеими руками, хорошо пишет и левой, и правой? Амбидекстер или каллиграфист?
1: Наверное, каллиграфист.
0: Это неправильный ответ, правильный ответ амбидекстер. 84 года назад состоялась премьера полнометражного мультипликационного фильма «Бэмби». Какое животное является главным героем этого мультика, ты помнишь?
1: Ой, там какой-то...
0: Бэмби, ну...
1: Типа олененок?
0: Олененок, конечно! День рождения отмечает американский сценарист и продюсер Дэвид Крейн. А вот что за известный сериал он в свое время спродюсировал? Угадай, пожалуйста, по заставке. Внимание, сюда.
1: Не знаю.
0: Сериал «Друзья». Произнеси название американского города, в котором живут главные герои этого сериала. Сериала «Друзья».
1: Эллен, типа...
0: Город.
1: А? Город?
0: Город Эллен?
1: Нью-Йорк.
0: Нью-Йорк, это правильно? Да, все, все, все. И время закончилось-то. Все, все, все, приехали, как говорится. Поездочка завершилась. Будем подсчитывать правильные ответы. Сколько их сегодня у нас в копилочке? Леонардо да Винчи действительно был левшой, но говорят, что он и правой рукой, в принципе, неплохо владел. В некоторые моменты своей жизни. И, собственно, и ей рисовал, писал картины, и левой в том числе. Да, левша он точно был. Правильный ответ. Амбидекстер. Тут ошибочка вышла. Ты поставил все-таки на каллиграфистов. Олененок. Долго думали, вспоминали, но все-таки вспомнили. Сериал «Друзья» мы не угадали. Нью-Йорк. Хотя бы город правильно обозначили. Вот, собственно, и все. 3 правильных ответа. Это получается что? Получается, что Светлана из Краснодара, которая принимала участие у нас во вторник в квизе, по-прежнему остается впереди. Илья, ну ты, в принципе, когда мы вне эфира обсуждали вопрос, ты на троечку, в принципе, рассчитывал, да?
1: Да.
0: Троечку и получили. А рассчитывал, что еще получишь фирменный мерч от Radio DFM? Рассчитывал?
1: Ну, кстати, нет, не рассчитывал.
0: Вот, пожалуйста, в копилочку тебе такой подарок. Поздравляю.
1: Спасибо.
0: Илья, ну и чтобы взбодрить всех абсолютно таксистов, всех абсолютно водителей, не только в Барнауле своим родном, но и по всей России, сейчас на счет 3, как можно громче, как можно позитивнее слово «квиз» в твоем исполнении. 1, 2, 3, Илья.
1: Квиз!

0: Diablo Cuba. Put your man at done, catch me ballin' out of line. Did some braided with the paper, I go Super Bowl, signed it. You signed bold, crazy, running to the hundreds. I keep my neck and my wrist at least 100. Hood nigga with the money and they loving it. She got comfortable, she called me by my government. Pull up in the Rolls with the white seats. And pull off in a Porsche like a car thief.
1: Ну, скажите, какой ваш самый любимый момент в этом треке? Припев? Да? У меня нет, не припев. Тот момент, как это произносится.
2: Don Diablo, Cuba.
1: Обожаю, всегда делаю громче. Don Diablo и Мелисанда Gucci Mane. Прямо сейчас в летнем Party Time на Radio FM. Работа под названием Survive. Я, Тимур Белов, на этом с вами прощаюсь до завтра. Желаю вам всем хорошего продолжения четверга. Ну и, разумеется, побольше летних положительных эмоций. Счастливо, пока.

Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Тунец «Магура» собрал поваров со всего мира. Настоящих гуру своего дела. Благодаря уникальной технологии мы создали ресторанные блюда с тунцом в формате готовой еды. Ешь как гуру с тунцом «Магура».

Ребята, всем привет! С вами любитель хлопьев без молока Борис Всемогущий. Знаете, я сегодня проснулся с мыслью, что начну новую жизнь. Сделаю зарядку, выпью смузи, стану продуктивным человеком. И вот, прошло уже 2 часа, в одной руке у меня курочка, а в другой телефон. Я листаю мемы и понимаю, что это и есть мой аутентичный путь. Путь к успеху! Так давайте проживем этот день так, чтобы было что вспомнить. Даже если вспоминать лежа на диване, совсем нечего. Вот только подарки. И подарки сами себя не подарят. Да, я про наш фирменный мерч. Именно его я собираюсь разыгрывать совсем скоро, поэтому уж как-нибудь встаем, настраиваемся и слушаем. Слушаем радио DFM и самое главное, не переключаем.

0: Ученые не выяснили, что больше всего поднимает людям настроение в такую погоду, а я знаю. Это розыгрыш подарков от Радио ДФМ. Прямо сейчас это все начинается. Номер нашей студии плюс 7-495-956-1-2. Я дам вам совет, как дозвониться до нас быстрее. Совет. Звоните быстрее. Плюс 7-495-956-1-2. Дерзайте прямо сейчас. Я жду.
1: Реклама на Тишина и уют. Новый жилой дом на Пригородной 7 от застройщика «Феникс». Всего на 24 семьи. Индивидуальное газовое отопление, ваш комфорт и разумные платежи. Закрытый двор и видеонаблюдение – гарантия вашей безопасности. Успейте выбрать свою квартиру. Телефон отдела продаж 703-701. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Феникс». ИНН 352-547-0026.
2: В медицинском центре «Магнит Плюс» ведет прием врач-невролог высшей квалификационной категории с 25-летним стажем. Лебедев Вячеслав Алексеевич. Доверяйте свое здоровье лучшим специалистам Вологды. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70 72 82.

0: Алина из Армавира до нас дозвонилась, везет ребенка на работу, хотел сказать. На тренировку, именно с ней мы будем играть, разыгрывать подарки. Привет, дорогая, как твое настроение?
1: Привет-привет, DFM. Очень классное настроение. Первый раз дозвонилась до вас. Оказывается, это не так уж и сложно.
0: Вообще не сложно. Главное звонить по 1000 раз за секунду. Полина, расскажи нам, почему Армавир называется Армавир? Мне интересно.
1: Потому что это долина ветров. И действительно у нас каждый день дует ветер.
0: Ох так, тебя чуть не сдуло. Слушай, Полина, а кем ты мечтала стать в детстве? Ветродуем? Кем?
1: В детстве? Ну, наверное, космонавтом, как все в мои годы рожденные.
0: Да, стала ты кем?
1: Социальным работником.
0: Ну, почти, совсем недалеко ушла. Ладно, давай теперь поиграем, готова?
1: Готова.
0: Слушай правила, давай представим, что ты работаешь в офисе, и самое главное, у вас включилась пожарная сигнализация учебная, и все сидят, никто не торопится. За 30 секунд тебе нужно сказать 5 фраз, которые заставят твоих коллег пулей вылететь на улицу. И каждая твоя фраза должна содержать героя из мультфильма. Ха, готова?
1: Готова.
0: 3, 2, 1, погнали.
1: Итак, первая фраза. Супермен зовет на помощь. Ага. Все выбегаем. Ага. Вторая фраза. Кролик Барни устроил распродажу.
0: Ага.
1: Третья. Супер-женщина показывает все свои прелести. Выбегаем.
0: Да.
1: Третья фраза. Микки Маус за окном. Смотрите все.
0: Да.
1: Четвертая. Дональд Дак пересчитывает все свои деньги.
0: Ага. И последнее.
1: Карлсон, он обещал вернуться, полетели.
0: Да, Полина, да. Ты просто молодец. Я думаю, что тебе сын подсказывал, что Микки Маус хочет показать свои прелести.
1: Да, Карлсона подсказал.
0: Прелести хочет показать Карлсон. Я тебя поздравляю. А если бы ты такое услышала, что бы ты подумала, Полин?
1: Кто-то сошел с ума,
0: когда показывает прелести. Я тебя поздравляю еще раз, дарю тебе наш фирменный мерч. Кому будем передавать приветы, дорогая моя?
1: Всем привет и передаю всем своим коллегам, которые сейчас на работе, всем своим получателям, своей семье, мужу, дочери, всем своим детям.
2: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
3: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс погоды, пасмурно и осадки. Температура воздуха в течение дня до плюс 10 градусов, ночью до плюс 8. По ощущениям холоднее из-за порывов северо-западного ветра до 7 метров в секунду.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
4: Реклама на DFM.
5: Док, прием, док! У нас проблемы! Нужно отремонтировать навигатор, ноутбук, телевизор и игровую приставку!
6: На связи сервисный центр «Доктор Ноут». Держи курс в Вологде, Герцена 121 или звони 296570.
5: Спасибо, док! «Доктор Ноут», Герцена 121.
7: В люксе?
8: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды!
7: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.

0: Большой склад проверенных автомобилей в Вологодской области. Звони в Мартен по телефону в Вологде 51 55 99.
1: Нужен бетон? В Груз-сервисе он. Запиши телефон 58 20 86. 58 20 86.
2: Телефон рекламной службы Радио ДФМ Вологде 70 72 82. ДФМ.
3: Радиоканал DFM Вологда для лиц старше 12 лет.

Радио DFM. В Москве полдень. Радио DFM.

0: Отдых мне, работу вам. В студии Борис Всемогущий. Что там интересного для вас я сегодня нашел? Вот, психологи выяснили, что люди, которые разговаривают со своими домашними растениями, меньше подвержены стрессу и чувствуют себя менее одинокими. Я думаю, что это круто для тех, у кого есть кактус, но нет личной жизни. Я, кстати, по утрам тоже постоянно разговариваю со своим фикусом, несмотря на то, что он меня игнорирует все время. Наверное, потому что я забываю его поливать, а он копит влагу, чтобы простить меня. Ну а если серьезно, то купить себе цветок. Это будет единственный собеседник, который не будет с вами спорить ни в чем. Но вы тоже можете поспорить со мной, а точнее сразиться за наш фирменный мерч от Radio DFM. Совсем скоро у нас будет розыгрыш подарков, поэтому, друзья, никуда не уходите, слушайте Radio DFM, оставайтесь с нами. Мне будет очень-очень приятно.
1: Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты, шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+. Реклама. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 127-27-14-76-29. Город Москва.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Внедорожники «Танк». Мощь под капотом, стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного и эффективного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой «Танк» с выгодой до 850 тысяч до конца августа. «Танк». Управляй прогрессом.
2: Выгода 850 тысяч рублей действует на модель «Танк 500» в комплектации премиум с учетом выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности у официальных дилеров «Танк» и на сайте tank.ru. Реклама. ООО «Great Wall Motor Rus».
3: А теперь тусовка.
4: Он
3: DFM. Потому что радио DFM.

0: Ну что, ребята, время пришло, время покушать. Я постоянно хочу кушать. Время сразиться в честном бою на Радио DFM. На кону моя репутация, фирменный мерч от Радио DFM. Хотите и то, звоните прямо сейчас. +7 495 956 101.2. Скажите честно, вот хоть кому-то нужна моя репутация? Я думаю, что никому. Она бесхозна, а вот от подарков никто никогда не отказывался. Поэтому звоните, дерзайте прямо сейчас. +7 495 956 101.2.
1: Реклама на DFM. Пилигрим Авто. Вологде 1. Приезжай за автокрасками в наш магазин. Краски и профессиональные материалы для подготовки к окраске авто. Для мастеров, автосервисов и автолюбителей. В наличии в магазине УТЦ «Аксон», территория «Стройдвора» и на сайте Пилигрим Авто. ИП «Царева», ГБ. Огран ИП 324-350-00-043-00.
2: Телефон рекламной службы Радио ДФМ. Вологде. 70-72-82. DFM. Радио DFM.

0: Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама. А у нас «Москвич» не оферта.
1: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС-Татнефть. До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС-Татнефть.
2: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Завод». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.

0: Суточно.
1: 6+.
2: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
3: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
4: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
7: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
8: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
9: Телеканал «Пятница» представляет.
10: Я наследник рэпера Гуфа.
11: Младшая сестра Мии Бойко.
12: Я сын Алены Сверидовой.
9: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. Завтра в 7 вечера на телеканале «Пятница».
8: 16+.
13: С 13 августа в кино мистический хоррор, основанный на реальной истории. Демонолог.
14: Этот демон необычный.
13: Сразиться с ним можно лишь во тьме.
14: Не может быть. Он одновременно мертв и жив.
13: Демонолог. В кино с 13 августа. 18+.
15: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
16: Лето любит три вещи – солнце, отпуск и хорошую музыку. За последнее отвечает РУ-ТВ. РУ-ТВ. С нами каждый день звучит ярче.
8: Категория 16+.
17: Up the next.
18: А дальше – тусовка.
17: On DFM.
18: Потому что…

0: На проводе Ольга из Краснодара. Работает она в самой быстрой доставке на планете. Это Почта России. Хочет забрать у нас фирменный мерч. Привет, солнце мое. Как твое настроение?
1: Отлично. Мам дозвонилась.
0: Я тоже безумно рад. Оля, скажи, говорят, что быстрее, чем вы, только скорость света. Это правда?
1: Конечно, вы сомневаетесь, проверьте.
0: Ну, конечно, проверю. Каждый день проверяю Почту России. Готовы поиграть?
1: Да, готова.
0: Слушай правила. Смотри, ты у нас самая красивая, самый красивый почтальон Краснодара. Тебе дают посылку, которая затерялась на 20 лет. На Почте России такое невозможно, но вдруг такое случилось. Клиент недоволен. За 30 секунд тебе нужно назвать 5 причин, почему посылка задержалась на 20 лет, чтобы его успокоить. И каждая твоя причина должна содержать слово «кролик». Ты готова?
1: Кролик.
0: 5 причин, почему посылка задержалась на 20 лет со словом «кролик». У тебя 30 секунд. Готова? Оль, ты тут? Прием.
1: Да, готова.
0: Все, давай, погнали, я слушаю.
1: Кролик уснул.
0: Кролик уснул, буду повторять. Так, еще.
1: Кролик спрятался.
0: Кролик что-то там сделал.
1: Кролик
0: давай.
1: Один с другом.
0: Кролик что-то там поел, давай, что она там с кроликами делает?
1: Кролик завез не тому человеку.
0: Кролика завезли не тому человеку, еще два, давай, Оль.
1: Кролик забежал в гости к другому.
0: Ага, и поэтому посылка задержалась на 20 лет. Давай, последняя, Оль.
1: И кролик засиделся с другим почтальоном.
0: Ладно, Оля. Мне кажется, знаешь, что вы постоянно говорите? Поспешишь, людей насмешишь. Почта России, я тебя поздравляю. А если бы тебе привезли
1: Спасибо.
0: Посылку спустя 20 лет, что бы ты сказала? Да я вас понимаю, ничего страшного, да?
1: Точно, да.
0: Оль, ты прекрасна. Я дарю тебе наш фирменный мерч. Кому будем передавать приветы, кроме кролика?
1: Всем, кто нас слышит, слушайте это радио, оно самое крутое.
0: Спасибо тебе огромное. Ну, а там, на этом у меня все. С вами был ваш непокорный слуга Борис Всемогущий. И да, я люблю фастфуд, и вы не любите.
2: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
3: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде пасмурно, возможен дождь. Вечером температура воздуха плюс 10, ночью до плюс 8. Завтра также пасмурно, до плюс 9 градусов и осадки.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

0: Продаешь авто? Звони в Мартен по телефону в Вологде. 51 55 99. Выкуп за 1 час. Деньги наличными.
1: Тишина и уют. Новый жилой дом на Пригородной 7 от застройщика «Феникс». Всего на 24 семьи. Индивидуальное газовое отопление, ваш комфорт и разумные платежи. Закрытый двор и видеонаблюдение – гарантия вашей безопасности. Успейте выбрать свою квартиру. Телефон отдела продаж 703-701. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Феникс». ИНН 352-547-0026.
2: Новый RAV4. Уже в Мартен. Пройди тест-драйв. Запишись по телефону 51-55-66. Toyota. Всегда в Мартен. Окружное шоссе 33.
3: Хочешь перетянуть и отремонтировать диван? Звони в компанию «Диван Креслович». 8-953-503-8181. 8-953-503-8181.
4: Маршрут построен в авангард. Внимание! Мы жмем на старт. Выгода. До 200 тысяч рублей по трейдинг. До 300 тысяч для льготных категорий граждан. До 500 тысяч на обновленный модельный ряд Хавейл Сити. Автомобили в наличии. Доступна рассрочка. Автосалон «Авангард». Официальный дилер Хавейл Сити. Вологда, Каприцовская, 1. Звоните 55-03-21. Предложение действительно до конца месяца. Кредит предоставляется Банк Альфа-Банк АО. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: У вас урожай? И у нас урожай! Урожай скидок! Только с 14 по 16 августа у нас в интернет-магазине стройландия.ру скидки 15%. Подробности акции на сайте. Стройландия. Для дома и больше.
6: О, стройландия.ру. 46-09-61. Гуатринбург. А из автоматики 28А. Огрен 115-564-39-61.
7: Хочешь настоящие эмоции? Стинт картинг. Современный картинг-центр площадью более 3000 квадратных метров. 16 картов для взрослых и детей. Система телеметрии и фиксация рекорда круга. Почувствуй себя настоящим гонщиком. А еще незабываемые дни рождения. Отдельная комната отдыха. Sony PlayStation. Настольные игры и музыка. Картинг, который запомнится. Ждем по адресу: улица Ленинградская, 73А. Телефон 23-80-90.
8: Возрастное ограничение 6+.
9: В люксе?
10: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
9: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70-72-82.
11: Радиоканал «ДФМ Вологда» для лиц старше 12 лет.

0: подожди. Кажется, что ждать он никого не собирается, потому что американские ученые окончательно выжили из ума, предложив вместо Марса и Луны колонизировать спутник Сатурна Титан. И это несмотря на то, что на нем нет кислорода, а гравитация примерно в 7 раз слабее земной. Специалисты заявили, что кислород на планете можно получать из местного водяного льда, а за счет недостаточного притяжения перемещаться с места на место, летая с помощью искусственных крыльев, закрепленных на руках.
1: Это дичь?
2: Это дичь? Дичь.
0: Насмотрелись аватаров всяких. Может, съели чего не того. Теперь тянет на ерунду откровенную. Я вас категорически приветствую. Меня зовут Артем Скоробогатый. Совсем скоро обязательно разыграем фирменный приз от Радио DFM. А пока я желаю вам легкого остатка рабочего дня в нашей компании.
3: Реклама. Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 25% за покупки на LaModa в разделе «Для жизни». Подключи Сберпрайм и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. LaModa. Услуги от ООО «Купишус». Москва. ОГРН 510-774-676-28-6+. Общий срок проведения акции с 14 по 15 августа 2026 года включительно. Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Мультимедийная система. Просторный салон. Багажник объемом 520 литров. Турбированный полуторалитровый двигатель 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама. А у нас «Москвич». Не оферта.
4: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
5: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
3: Телеканал «Пятница» представляет.
6: Я наследник рэпера Гуфа.
7: Младшая сестра Мии Бойко.
8: Я сын Алены Сверина.
3: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. Завтра в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
9: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
10: Синоптики предупреждают. Градус хитов на РУ-ТВ выше температуры за окном. РУ-ТВ. С нами лето. Звучит ярче.
11: Категория 16+.
12: 12 ноября сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Бьянка, Холли Флейм, Валя Карнавал, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайты на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 12 ноября. ВК-стадиум. Билеты на сайте dfm.ru. 12+.
13: А теперь тусовка.
14: On DFM.
13: Потому что Радио DFM.

0: Обязательно расскажу о том, что происходило в этот же день, но только в прошлом. А пока к нам в эфирчик дозвонилась Татьяна. Здравствуй, Татьяна.
1: Привет, Артём.
0: Привет. Рабочая неделя заканчивается или еще не планируется заканчиваться?
1: Это просто прекрасный август, когда работа, 50 на 50, наслаждается летом.
0: Вот так вот выглядит нынче счастливый человек. Татьяна, фейк-ньюс называется у нас игрушка. Вы сейчас попытаете удачу и попытаетесь выиграть наш фирменный приз. Очень, кстати говоря, классный. С меня прямо сейчас друг за другом подряд 3 новостных заголовка. А вы, если определите правдивость хотя бы 2 из них, гарантированно получаете этот самый приз в собственное пользование. Осталось дело за малым — одержать победу. В Америке в продаже появились чипсы с коллагеном, Татьяна. Правдивый заголовок или нет?
1: Нет.
0: Ну, важная же штука коллаген. Ну, вы же, вот девушки все за ним охотитесь. Ну, почему? Чипсики вкусно, не?
1: Да, мы каждое утро с этого начинаем. Я считаю, что это правда.
0: С чипсов с коллагеном?
1: Да.
0: На госуслугах анонсировали сервис поиска и покупки мест на кладбищах. Это уже не про коллаген совсем, да.
1: Нет.
0: «Последний богатырь», «Колобок» стал первым фильмом в мировой истории, который за неделю проката собрал 1 000 000 000 000 рублей.
1: Ну нет, это неправдивая новость.
0: А как было бы здорово, да? С победой, Татьяна! С победой! С победой! Да! Давайте подведем итоги, все станет понятно, потому что кое-где вы совершили ошибочку. Да, в продаже в Америке появились чипсы с коллагеном. Это классно или нет? Ну, так это по-женски.
1: Конечно.
0: Хрумкай себе со вкусом, да, и, как говорится, здоровье поправляй. Да, на госуслугах анонсировали сервис поиска и покупки мест на кладбищах, и таки нет, «Последний богатырь» не стал первым фильмом в мировой истории, который за неделю проката собрал 1 000 000 000 рублей. Татьяна, у вас в кармане наш фирменный приз от радио DFM, а еще великолепная возможность на всю страну передать свой фирменный привет.
1: Ой, всем огромнейший привет, всем желаю классного лета, пусть у каждого август будет солнечным, и вы такие закроете красиво купальный сезон.

0: Реклама. Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
1: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
2: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
3: Акция действует на АЗС «Татнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть АЗС Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
4: Мощная уборка с хозяйственными пылесосами «Керхер» для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30% на все модели в «Керхер-центрах», онлайн и других магазинах. «Керхер» сделано для жизни.
3: Реклама ООО «Керхер», ОГН 104 779 606 3072.

0: Круглосуточно.ру.
1: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
2: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
3: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
4: Подробности

0: вся страна.
1: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
2: Вот это ухватил!
3: Ура! Купила! Мое!
4: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
5: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на avito.ru 12+.
6: Оформите карту «Магнит Пэй» ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту «Магнит Пэй» ВТБ в приложении «Магнит», пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах «Магнит» по подписке премиум на mymagnit.ru. Подробности на magnit.ru и в мобильном приложении «Магнит». Акции и доставка 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит Аптека». Имеются ограничения. Подробнее на сайте magnit.ru и vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО.
7: Нет времени объяснять. На Волберес скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
8: ООО РВВ, ОГРН 124-770-047-19-19-141, Московская область, городской округ Подольск, деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
9: Телеканал «Пятница» представляет.
10: Я наследник рэпера Гуфа.
11: Младшая сестра Мии Бойко.
12: Я сын Алены Сверина.
9: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. Завтра в 7 вечера на телеканале «Пятница».
13: 16+. С 13 августа в кино мистический хоррор, основанный на реальной истории. Демонолог.
14: Этот демон необычный.
13: Сразиться с ним можно лишь во тьме.
14: Не может быть. Он одновременно мертв и жив.
13: Демонолог. В кино с 13 августа. 18+.
15: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
16: УГРН 127-24-76-29. Город Москва. 18+.
17: А дальше тусовка.
18: On DFM.
17: Потому что радио DFM.

0: календарик и попытаться вспомнить, что же такого интересного происходило в этот же день, но только в прошлом. Итак, в 1899 году в Америке запатентовали телефон-автомат. В 1907 в Лондоне запустили первое в мире такси. А в 1932 в Риме провели первое испытание коротковолнового радио. Ну, оно и понятно.
1: Люди выдумали радио для того, чтобы его слушать.
2: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
3: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде пасмурно, возможен дождь. Вечером температура воздуха плюс 10, ночью до плюс 8. Завтра также пасмурно, до плюс 9 градусов и осадки.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
4: Реклама на DFM.
2: Новый RAV4. Уже в Мартен. Пройди тест-драйв. Запишись по телефону 51 55 66. Toyota. Всегда в Мартен. Окружное шоссе 33.
5: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери подарок-монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
6: Акция действует до конца августа.
7: Маршрут построен в «Авангард». Высокие качества стандарт. Автосалон «Авангард» – лидер продаж «Хавейл» по Вологодской области. Иногда доверие можно измерить. Автосалон «Авангард» – официальный дилер «Хавейл Сити». Вологда, Каприцовская, 1. Звоните 550321. По данным рейтинга дилеров «Хавейл Сити» за второй квартал 2026 года. ООО «Грейт Волл Мотор Рус».
8: «Пилигрим Авто». Вологде 1. Приезжай за автокрасками в наш магазин. Краски и профессиональные материалы для подготовки к окраске авто. Для мастеров, автосервисов и автолюбителей. В наличии в магазине УТЦ «Аксон», территория «Стройдвора» и на сайте «Пилигрим Авто». ИП «Царева ГВ». Огран ИП 324-350-00-043-00.
9: В люксе?
10: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
9: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
2: Телефон рекламной службы Радио ДФМ Вологде. 70-72-82. ДФМ.
7: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет.

Радио DFM. В Москве 14 часов. Радио DFM.

0: экстраординарным официально, то сделать это можно будет уже буквально в следующие выходные в Москве, где по принципу «Ночи в музее» анонсировали проект «Ночь в поликлинике». Через выходные, значит, жители столицы смогут не только бесплатно пройти экспресс-диагностику и получить консультации, но и после процедур остаться на концерт, кинопоказ, тренировку или же творческий мастер-класс.
1: Ну вы, блин, даете.
0: Ну а чё, прикольно же. На очереди что было дальше? Игра, в которой вам предстоит отгадать концовочку самой нереальной реальной новости и попытаться обзавестись фирменным призом от радио DFM. Чуть позже, только не профукайте, пожалуйста, специальный сигнал и первыми дозванивайтесь в студию. У микрофона Артём Скоробогатый, и я не перестаю желать вам легкого рабочего дня. Да, много не работайте и мало тоже.

0: Из автомобиля Вячеслав. Вячеслав, здравствуйте.
1: Здравствуй, Москва, здравствуй.
0: Ух ты, а откуда вы к нам пожаловали?
1: С солнечного города Краснодара.
0: Ого-го-го, тридцаточка у вас или и того больше?
1: Ну, пожарче, стоим в пробке за топливом.
0: Обалдеть, не встать. Ну, давайте развлечемся и немножечко от жары отвлечемся. У меня для вас вопрос, что было дальше? Попробуйте на него ответить следующим образом. Есть самая нереальная реальная новость, точнее ее начало и три варианта концовочки. То бишь три варианта развития событий. Выбирайте правильно, Вячеслав, мы дарим вам наш фирменный классный приз от Радио DFM. А если ничего не получается, вы, к сожалению, продолжаете стоять в пробке и по возможности передадите кому-нибудь свои фирменные приветы, договорились?
1: Окей.
0: Ну, пока не об этом. В Америке в ветеринарной клинике собаки, Вячеслав, чтобы та не боялась укола, показали. Многоточий вопрос. Чего было дальше? Кота, колбасу или мультфильм? Ваш ход, выбирайте.
1: Ну, у меня вот просто вот предположение, что это самый нереальный реальный, это третий вариант про мультфильм.
0: Угу. А какой тогда у меня вопрос? Просто вот вопрос такой.
1: Не знаю, какой-нибудь из Диснея, ну, там, не знаю, Микки Мауса.
0: А я бы выбрал, ну погоди. Нормально?
1: Ну, тоже как вариант.
0: Ветеринарные клиники собаки, чтобы та не боялась укола, показали, Вячеслав, кота. Кота! И пока она с интересом за ним наблюдала, врачи успешно сделали прививку, которую Песель даже не заметил. Вячеслав, Не сегодня.
1: Не беда.
0: Но вы пока будете стоять в пробке, продолжайте слушать радио DFM, а сейчас передавайте свои фирменные привет.
1: Привет всему Краснодару, и кто на Ялпинской пробке стоит, аллилуйя, привет. Мы дождемся этой очереди.
0: А куда деваться? Чуть позже поднакину вам поводов для праздника на сегодня.
2: Реклама на DFM. Центр единоборств «Скорпион» приглашает на занятия по самбо, боксу, смешанным единоборствам, группы ОФП для самых маленьких спортсменов от 4 лет. Групповые и индивидуальные тренировки. Северная 7А, ТЦ «Кит», 5 этаж. Телефон 50 99 97.
3: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Жми больше всех на этой неделе и тур на двоих на концерт Сергея Лазарева «Твой». Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
4: Телефон рекламной службы «Радио DFM» Вологде. 70 72 82.

0: DSM Radio.
1: Best tracks of the week.
0: Лучшие треки прошлой недели. Третье место.
2: Number three.
3: Тройку лучших прошлой недели открыл трек под названием Don't Wanna Go Home. Медуза и Henry Camomile снова рвутся к первой строчке.
0: Второе место.
2: Number two.
3: С первого места позапрошлой недели сместили Broken Strings, Alan Walker, Isabella Melkman и Catherine O'Ryan.
0: Первое место.
2: Number one.

0: Ароматные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
2: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
3: Реклама. ООО «НТТ ОГРН» 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
4: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
5: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-77-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
6: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
7: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
8: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
9: УГРН 121-27-76-29. Город Москва. 18+.
10: Телеканал «Пятница» представляет.
11: Я наследник рэпера Гуфа.
12: Младшая сестра Мии Бойко.
13: Я сын Алены Северной.
10: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. Завтра в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
14: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
15: С 13 августа в кино мистический хоррор, основанный на реальной истории. Демонолог.
16: Этот демон необычный.
15: Сразиться с ним можно лишь во тьме.
16: Не может быть. Он одновременно мертв и жив.
15: Демонолог. В кино с 13 августа. 18+.
17: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК «Стадиум» вырастут жилые кварталы. Бьянка, Холли Флейм, Валя Карнавал, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайды на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 12 ноября. ВК «Стадиум». Билеты на сайте dfm.ru. 12+.
18: Up the next.
19: А дальше тусовка.
18: On DFM.
19: Потому что радио DFM.

0: Ну что, дорогие друзья, не дня без повода, как говорится. Давайте-ка коротенечко попробую вам рассказать, что же сегодня такого можно отметить. Отметить сегодня можно день телепрограмм на диване, ну или же день без ссор. Но только сразу предупредить об этом своего благоверного.
1: Муля, не нервируй меня.
2: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
3: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде пасмурно, возможен дождь. Вечером температура воздуха плюс 10, ночью до плюс 8. Завтра также пасмурно, до плюс 9 градусов и осадки.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
4: Реклама на DFM. Тишина и уют. Новый жилой дом на Пригородной 7 от застройщика «Феникс». Всего на 24 семьи. Индивидуальное газовое отопление, ваш комфорт и разумные платежи. Закрытый двор и видеонаблюдение – гарантия вашей безопасности. Успейте выбрать свою квартиру. Телефон отдела продаж 703-701. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Феникс». ИНН 352-547-0026.
5: Хочешь перетянуть и отремонтировать диван? Звони в компанию «Диван Креслович». 8953-503-8181. 8953-503-8181.
6: Встречайте обновление в Стройландии. Мы прокачали любимые категории, и теперь за них вы получаете повышенный кэшбэк. Выбирайте любимые категории на сайте и в мобильном приложении на то, что вам действительно нужно. Подробности акции на сайте. Стройландия. Для дома и больше.
7: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт Сергея Лазарева твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
8: В люксе?
9: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
8: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
10: Нужен бетон? В Груз-сервисе он. Запиши телефон 58-00-86. 58-00-86.
11: Тренировка у Васильича. Улица Гоголя, 13А. Телефон 500-920. 500-920.
2: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Вологде 70-72-82. Радиоканал ДФМ Вологда для лиц старше 12 лет.
12: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
2: Ди-Ньюс. На ДФМ.
13: Здравствуйте, с вами Павел Антонян. 15 августа планируется установить кабины на колесо обозрения в парке ветеранов Вологды. На улице Мира возле гостиницы Вологда приступили к укладке асфальта. Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. 15 августа планируется установить кабины на колесо обозрения в парке ветеранов Вологды. В парке ветеранов завершается строительство колеса обозрения. Сейчас специалисты занимаются установкой системы кондиционирования. После этого этапа начнется установка кабин на конструкцию аттракциона. Когда колесо обозрения будет собрано, специалисты проведут техническую экспертизу. Куратор народной программы по Востоку области Сергей Селянин отметил, что установка колеса обозрения в парке – это большое событие для вологжан всех возрастов. Колесо станет яркой точкой в благоустройстве, которое шло 2 года по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». На улице Мира приступили к укладке асфальта. Продолжается второй этап ремонта улицы Мира на участке участке от Герцена до ЖД вокзала. Работы по обновлению сети практически завершены. Осталось обустройство нескольких колодцев. Дорожники на объекте занимаются фрезерованием, установкой бортового камня, благоустройством тротуаров и асфальтированием. Ремонт улицы Мира осуществляется в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» и народной программы «Единой России». Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. Единовременная выплата станет дополнением к основному денежному довольствию военнослужащего в зоне СВО, а это более 210 тысяч рублей ежемесячно. Общая сумма выплат превысит 4 миллиона в год. Также для военнослужащих и членов их семей предусмотрены социальные льготы. Всю информацию можно получить в военкомате города Вологды. На этом все. Больше новостей на сайте Вологда РФ.
11: D-News. Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

Радио DFM. DFM. В Москве 15 часов. Радио DFM.

know that dreadlocks, I'm an MC by the fresh exhaust. No, so let's

0: Ну а что до сладких новостей, то в Москве на ВДНХ появилась своя фабрика Вилли Вонки. Там не только можно посмотреть на работу настоящей мини-линии производства и попробовать шоколад, но и самому попробовать сделать свою фирменную конфетку.
1: Ух ты!
0: А я обещаю вручить вам наш фирменный приз, если, правда, вы одержите победу в следующей игрушке на сегодня, которая называется «Слово дня». Дождитесь, пожалуйста, моего сигнала, первыми дозвонитесь к нам в студию, отгадайте правильное ударение в слове и забирайте его себе. Всем бодрого доброго, меня зовут Артем Скоробогатый, а это...
2: Реклама. О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
3: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
4: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой «Неоспам». Мягко и точно, без лишних грамм. Боли спазм облегчает «Неоспам». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Мощная уборка с хозяйственными пылесосами «Керхер» для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30% на все модели в «Керхер-центрах», онлайн и других магазинах. «Керхер» сделано для жизни.
3: Реклама ООО «Керхер», ОГН 104-779-606-3072, Москва.
6: Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» в приложении «Магнит», пополните и сразу платите с помощью QR.
3: Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах «Магнит» по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на «Магнит.ру» и в мобильном приложении «Магнит» акции и доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит Аптека». Имеются ограничения. Подробнее на сайте «Магнит.ру» и «ВТБ.ру». Банк ВТБ. ПАО.

0: круглосуточно.ру.
1: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
2: В дороге хочется домашнего уюта. Румяное тесто и сочная начинка. Коллекция национальной выпечки на ЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на ЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов». Акция действует на ЗС «Татнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «ЗАП». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
3: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
4: В этом весь ты.
3: И в этом весь ты.
5: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
6: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
7: Начинается с настроения. А за ним далеко ехать не нужно. Включай РУ-ТВ. Летние хиты и яркие клипы в эфире каждый день. Категория 16+.
8: Welcome back and right now.
9: А теперь тусовка.
8: On DFM.
9: Потому что радио DFM.

знания по русскому языку и выиграет наш фирменный приз. Дозванивайтесь в студию прямо сейчас. +7 495 956 101 2. Боб Синклер и Кьеза. I can't wait.

0: не знаю, как вы, но я надеюсь, что с нами на прямой связи прямо сейчас Грамотей Андрей. Андрей, здравствуйте.
1: Да,
0: здравствуйте, Андрей. Ну что, вспомните, что было по русскому языку, прежде чем мы начнем.
1: Твердое 4.
0: Уверены?
1: Уверен.
0: Давайте протестируем. Слово дня. У меня для вас, дорогой Андрей, есть новостной заголовок, внутри которого предательски для вас или нет скрывается слово, где вам, Андрей, Грамотей, нужно будет поставить правильное ударение. В случае, если все хорошо, мы дарим вам наш фирменный приз. А если ничего не получается, то, сами понимаете, мы вправе затребовать от вас передать ваш фирменный привет. Договор?
1: Договор.
0: Дороже денег. Режиссер Сергей Урсуляк, Андрей, рассказал, что до сих пор не может понять многие феномены или феномены советского кино. А вот теперь выбирайте.
1: Феномен.
0: Уважаемый Андрей, если слово указывает на людей с необычными способностями, то говорить нужно феномены. А если речь идет о понятии, философии или является научным термином, то произносить следует феномены советского кино. Ну что, четверочку вам оставляем вашу? Оставляем, хорошо, договорились. А с вас тогда фирменные приветы, дорогой Андрей.
1: Да, привет всем друзьям, коллегам, всем зеленым перевозчикам.
0: Это, видимо, все.
2: Реклама на Дифа. Привет, мои хорошие. Узнали? Да, я та самая. Маршрут вам построю. Если не сломался GPS, конечно. А может, видеорегистратор или автомагнитолу починить? Тогда держите курс в Вологде на Герцена 121. Это автогаджет-сервис. Верно? Маршрут на Герцена 121.
3: В медицинском центре «Магнит Плюс» ведет прием врач-невролог со стажем более 19 лет Армеева Наталья Феодосиевна. Ведущий специалист по лечению заболеваний центральной нервной системы, опорно-двигательного аппарата. Нам доверяют. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70-72-82. ДФМ.
5: Радио ДФМ.

0: Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+. Реклама.
1: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта «Платинум». Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте «Платинум». Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
4: Реклама. ООО «НТТ ОГРН» 114-774-682-64-68.

0: 222 и на сайте совкомбанк.ру.
1: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
2: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
3: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Нет времени объяснять. На Валберес скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВБ.
6: ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
7: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
8: УГРН 121-27-14-26-29. Город Москва. 18+.
9: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Т-банк.
10: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на tbank.ru. АО Т-банк 0+.
11: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК «Стадиум» вырастут жилые кварталы. Бьянка, Холли Флейм, Валя Карнавал. Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайды на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 12 ноября. ВК «Стадиум». Билеты на сайте dfm.ru. 15+.
12: Телеканал «Пятница» представляет.
13: Я наследник рэпера Гуфа.
14: Младшая сестра Мии Бойко.
15: Я сын Алены Сверина.
12: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. Завтра в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
16: Up the next.
12: А дальше тусовка.
16: On DFM.
12: Потому что

0: города. При поддержке проекта «Лето в Москве».
1: Ну и перед тем, как попрощаться с вами до завтра, давайте-ка расскажу о том, о чем еще сегодня мог рассказать, но не рассказал. Итак, Олимпийский комплекс «Лужники» прошел путь от главного стадиона страны до масштабного многофункционального спортивного кластера, став ключевой площадкой для развития спорта в России. Там есть все для активного времяпровождения. Это и уличные спортивные площадки, велосипедные и беговые дорожки. Сейчас маршруты пролегают вдоль набережной и улицы Лужники, а после завершения благоустройства появится новый маршрут вокруг большой спортивной арены, благодаря чему общая длина дорожек станет больше 6,5 километров. Кроме того, в павильоне номер 3 на центральной площади располагается спортивный клуб «Лужники». В нем для горожан проводятся бесплатные тренировки.
2: Чего бы не тренироваться, когда вот такая красота вокруг.
1: Ну да, на этом на сегодня у меня все. Здесь был Артем Скоробогатый, это моя настоящая фамилия. Не скучайте, ну и...
3: До скорого.
0: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
4: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде пасмурно, возможен дождь. Вечером температура воздуха плюс 10, ночью до плюс 8. Завтра также пасмурно, до плюс 9 градусов и осадки.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
5: Реклама на DFM.
6: В люксе?
7: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды.
6: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
8: Нужен бетон? В Груз-сервисе он. Запиши телефон 58-00-86. 58-00-86.
0: Телефон рекламной службы Радио DFM Вологде 70-72-82.
9: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет.

Радио DFM. В Москве 16 часов. Радио DFM.

Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Тунец «Магура» собрал поваров со всего мира. Настоящих гуру своего дела. Благодаря уникальной технологии мы создали ресторанные блюда с тунцом в формате готовой еды. Ешь как гуру с тунцом «Магура».

Ну что, друзья, прогресс – дело неостановимое, согласитесь. Правда, многие пытаются, особенно с искусственным интеллектом, но оно и понятно, некоторые его просто боятся, потому что с таким еще пока не сталкивались. Да и между ИИ и человеком слишком много разницы, верно? Но есть что-то общее. Недавно вот история была. ИИ-ассистент – это тот, кто помогает какими-то там делами текущими, взломал сайт спортзала и удалил чужую бронь, чтобы освободить место для своего хозяина. Правда, так и не получилось ничего забронировать. И что в итоге получается? Два человека не занимались спортом и не пошли в спортзал, прямо как вот мы с вами. Так что, может, между нами и искусственным интеллектом не так уж много разницы. Всем привет, друзья, меня зовут Женя Кротов, мы продолжаем слушать музыку и готовьтесь. В этом часе мы, естественно, поиграем, кто-то из вас получит наш фирменный мерч, и я считаю, что за него точно стоит побороться. Но пока послушаем работу под названием Broken Strings.

летнюю любовь или любовь к лету, например. И тут не особо важно, что из этого у вас, потому что до конца лета осталось не так уж и много. И нужно бы этот финал сделать запоминающимся. Можете куда-то поехать, можете, не знаю, какой-нибудь поступок совершить. А можете выиграть наш мерч. Ну, тоже круто. Может быть, да-да, то же самое примерно. И, кстати, скоро мы уже поиграем. Ребята, все, что от вас требуется, это вот телефон сейчас в руку взять, держать его и быть наготове. Ведь совсем скоро я снова здесь окажусь и попрошу вас позвонить нам. После этого первый дозвонившийся человек и будет бороться за подарок, за наш мерч. +7 495 956 1012. Запоминайте номер и готовьтесь.

0: Начинаем бороться за наш мерч, друзья. И сегодня представитель слушателей – это Александр. Он будет пытаться выиграть наш подарок, а мы попробуем ему в этом помочь. Саш, привет!
1: Да, добрый вечер,
0: Да, привет-привет. Ну что, как у тебя, в общем-то, ну, наверное, еще пока рано, но тем не менее, лето. Как оно? Осталось не так много, несколько недель. Ты доволен вообще этим временем своим? Так. О, Саш, понятно. Тяжело нам будет с тобой играть, если ты на такие вопросы тяжело отвечаешь. Так, ты меня слышишь сейчас?
1: Да.
0: Да, мы просто не услышали твой ответ. Но ладно, будем надеяться. Давай пока воспользуемся возможностью работающего телефона, чтобы сыграть в игру. Я тебе объясняю правила. Игра простая, называется «Третий лишний». Сейчас прозвучат три слова, и твоя задача — выбрать, собственно, лишнее слово. По смыслу, по значению, может быть, не только. Ну, в общем, попробуем. Ты готов?
1: Да.
0: Давай, три слова. Вот как звучит первое. «Кротон». Второе – «Василек». И третье – «Андулин». Итак, какое слово, на твой взгляд, лишнее?
1: «Василек».
0: Почему?
1: Ну, оно не относится к... Это, которое вы назвали слова, я так считаю, что оно относится к строительным, либо к бытовой химии. Угу. А слово «Василек», мне кажется, не относится.
0: А что такое
1: кротон,
0: «Василек»?
1: Это какое-то средство. Кротон, мне кажется, это какое-то средство бытовой химии. Угу. Андулин – это строительный материал, а «Василек» – это не относящийся к общему смыслу, скажем так.
0: Уверен точно, да?
1: Ну, я думаю, что да.
0: Ну, давай слушать. К сожалению, Саш, кое-что ты... Ну, короче, Саша мне за эфиром сказал, что он работает с строительными материалами, так? И ты был близок.
1: Да.
0: Андулин — это действительно кровельный материал такой есть. Василек — это, ну, цветок. А кротон — это популярное комнатное растение. То есть и василек, и кротон — это растение, Саш.
1: А, все, понял.
0: Да, ну,
1: просто
0: главное...
1: Средство химическое есть такое, кротон.
0: Ну, там... А там он так и называется? Кротон?
1: Да, да, есть такой пузырек жидкий, он называется кротон.
0: Подожди,
1: да,
0: сейчас я химическое средство.
1: Относящийся к бытовой химии кротон.
0: Я сейчас проверю это в интернете. Если есть, то да, давай мы с тобой все-таки... А, аналог крота. Слушай, это так странно говорить, что учитывая, что моя фамилия Кротов, вообще все это обсуждать. Но, тем не менее, если это аналог, давай мы с тобой за эфиром это я посмотрю, а чтобы не грузить зрителей,
1: хорошо,
0: слушателей
1: хорошо.
0: Точнее. Ну, ребята, если что,
1: да.
0: Не думайте, мы здесь совсем разберемся. Ну, ладно, Саш, виси тогда на трубке. Ну, а вы, друзья, готовьтесь. И в следующем части тоже играйте, я подготовлюсь немножко получше. Двигаемся дальше.
2: Реклама на Дифа. У вас урожай? И у нас урожай! Урожай скидок! Только с 14 по 16 августа у нас в интернет-магазине стройландия.ру скидки 15%. Подробности акции на сайте. Стройландия. Для дома и больше.
3: По стройландия.ру. 46-09-61. Город Оренбург. АЭС Автоматик 28А. ОГРН 115-565-804-39-61.
4: В люксе?
5: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды.
4: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде 70 72 82.

Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Тунец «Магура» собрал поваров со всего мира. Настоящих гуру своего дела. Благодаря уникальной технологии мы создали ресторанные блюда с тунцом в формате готовой еды. Ешь как гуру с тунцом «Магура».

0: все прохладнее становится на улице, лето заканчивается, и тепло надо искать где-то еще. Давайте об этом, друзья, с вами и поговорим. Недавно статистику свою привел один из дейтинг-сайтов, дейтинг-приложений, и оказывается, что чаще всего этим приложением пользуются среди девушек Анастасии, Екатерины и Анны. Очень интересно. Среди мужчин это Александр, Дмитрий и Максим. Вот в интернете ищут свое счастье. Но самые неразборчивые оказались Павла и Наталья. Вот они вообще всем свои лайки рассылают. Мне кажется, им надо объединиться, и все в итоге станет хорошо. А вот самые популярные, возрадуйтесь, это Влада, Лада и Лина. Вот они у нас больше всего получают предложений со стороны. Так что за них, конечно, радуемся, но не всем сердцем. Меня же зовут Женя Кротов. Мы продолжаем слушать музыку, друзья. И, конечно, раздавать подарки. Скоро мы здесь снова с вами поиграем, и кто-то, возможно, получит наш мерч. Главное, пытайтесь, и у вас все получится.
1: Реклама. Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк» не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк.
4: Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуска и выпуска, доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru.

0: Настольная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+.
1: ООО «МВМ».
0: Московская область, ПГТ Новая Ивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
2: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
0: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Ищешь квартиру посуточно? «Апарт-шеринг». Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, «Апарт-шеринг».
0: УГРН 127-27-76-29. Город Москва. 18+.
4: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Т-банк.
0: Учитываются покупки через StepPay от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на tbank.ru. АО Т-банк 0+.
5: Два равных внедорожника Хавейл. Два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.
6: А теперь тусовка.

0: Как говорится, искали медь, нашли золото. Послушали трек «Гол» только что. Друзья, но если вы также хотите найти не просто золото, а как можно больше его, тогда заходите к нам на сайт dfm.ru. Там есть наши интернет-станции, которые постоянно обновляются, пополняются и становятся лучше, конечно же, для вас. Залетайте, слушайте разные музыкальные направления, разные жанры, все для себя подберете. Ну а мы здесь попробуем подобрать победителя совсем скоро для того, чтобы забрать наш мерч. Будем играть с кем-то из вас. Друзья, готовьте свои телефоны, скоро нужно будет нам позвонить. Ну а пока запоминайте номер +7 495 956 1012.
1: Реклама на DFM. Дорогой, приходи в пиццафабрику. Ведь есть в мире три вещи, которые делают человека счастливым. Душевные разговоры, правильная компания и новая пицца «Хачапури». Сливки, моцарелла, слугуни. Уах, это не пицца. Любовь. Бери на пиццафабрика.рф.
2: ОЕМАЛ. Волга, окружное шоссе, дом 9, помещение 29. ОГРН 12-43-54-16.

0: Большой склад проверенных автомобилей в Вологодской области. Звони в Мартен по телефону в Вологде 51 55 99.
1: Тишина и уют. Новый жилой дом на Пригородной 7 от застройщика «Феникс». Всего на 24 семьи. Индивидуальное газовое отопление, ваш комфорт и разумные платежи. Закрытый двор и видеонаблюдение – гарантия вашей безопасности. Успейте выбрать свою квартиру. Телефон отдела продаж 703-701. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Феникс». ИНН 352-547-0026.
2: Новый RAV4. Уже в Мартен. Пройди тест-драйв. Запишись по телефону 51 55 66. Toyota. Всегда в Мартен. Окружное шоссе 33.
3: Ворота и калитки. Распашные. Откатные. Профиль-центр. 54 54 54.
4: Маршрут построен с «Авангард». Я, признаться, очень рад. На море, дачу, за грибами, на рыбалку, по городу, с семьей. С обновленным модельным рядом «Хавейл Сити» твой выбор не ограничивает практически ничто. Выбери свой новый «Хавейл» для своего образа жизни. Автосалон «Авангард». Официальный дилер «Хавейл Сити». Вологда, Каприцовская, 1. Звоните 55-03-21.
5: Пилигрим Авто. Вологде 1. Приезжай за автокрасками в наш магазин. Краски и профессиональные материалы для подготовки к окраске авто. Для мастеров, автосервисов и автолюбителей. В наличии в магазине УТЦ «Аксон», территория стройдвора и на сайте Пилигрим Авто. ИП Царева ГБ. Огран ИП 324-350-00-043-00.
6: Центр единоборств «Скорпион» приглашает на занятия по самбо, боксу, смешанным единоборствам, группы ОФП для самых маленьких спортсменов от 4 лет. Групповые и индивидуальные тренировки. Северная 7А, ТЦ «Кит», 5 этаж. Телефон 50 99 97.
7: Хочешь перетянуть и отремонтировать диван? Звони в компанию «Диван Креслович». 8953-503-8181. 8953-503-8181.
8: Привет, мои хорошие. Узнали? Да, я та самая. Маршрут вам построю. Если не сломался GPS, конечно. А может, видеорегистратор или автомагнитолу починить? Тогда держите курс в Вологде на Герцена 121. Это автогаджет-сервис. Верно? Маршрут на Герцена 121.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде 70 72 82. ДФМ. Радио ДФМ. Включи тусовку.

0: реклама. Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
2: Мощная уборка с хозяйственными пылесосами «Керхер» для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30% на все модели в «Керхер-центрах», онлайн и других магазинах. «Керхер» сделано для жизни.
3: Реклама ООО «Керхер», ОГН 104-779-606-3072, Москва.
4: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
5: Реклама. ООО «НТТ», ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
6: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
7: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
8: «Гиперлента» гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Туалетная бумага «Зема Делюкс» в ассортименте. Трехслойная, 8 штук, 199 рублей. С 6 по 19 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
9: В ленте.
10: Масло, масло, масло, масло, меняйте Фите.
11: Бесплатная замена масла в автосервисах Фит-сервис. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
12: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за

0: выявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь Т.
3: Подробнее на tbank.ru, а у Т-банк 0+.

0: Ну а сейчас мы начинаем играть, друзья, выясним, получится ли у Максима из Краснодара, который вовремя нам позвонил, выиграть наш мерч. Но сначала пообщаемся. Максим, привет.
1: Привет.
0: Ну что, рассказывай, как у тебя сегодня день прошел? В двух словах.
1: Сегодня выходной.
0: Ой, это совсем приятно. Давай попробуем сделать этот день еще лучше с помощью нашего подарка, который ты, надеюсь, выиграешь. Игра у нас несложная, я задам тебе несколько вопросов, твоя задача ответить на них неправильно. Ты вообще как, оцениваешь себя как умного человека?
1: Ну, среднестатистического.
0: Да, но в школе хорошо учился?
1: Троечник.
0: Понятно, я тоже. Максим, так что посмотрим, получится ли у тебя, как мы привыкли с тобой, выкрутиться из положения. Я задаю тебе вопросы, ты отвечаешь неправильно, мы начинаем прямо сейчас. Итак, первый вопрос звучит так, почему, точнее, что помещают в подстаканник?
1: Кружку.
0: Отлично, почему болят колени перед дождем?
1: Радуются.
0: Одежда для рук – рукава. Как называется одежда для ног?
1: Ногова.
0: Если клин вышибают клином, что делать с клином птиц?
1: Молоком бьют.
0: Да хорошо. И давай последний вопрос. Куда обиженные несут воду?
1: Домой.
0: Например. Тоже верно. Слушай, мы с тобой в целом во времени уложились. Не очень я понял, что с молоком. Но птичье молоко мы любим. Поэтому давай вручим победу тебе. Поздравляю тебя, на молочина. Ты получишь наш мерч. Самое время передать приветы.
1: Ну, если супруга слышит, то вот супруге. Ну и всем слушателям ZFM.
0: Тоже.
1: И вам, конечно, ведущим.
0: Ой, спасибо тебе большое. Оставайся на связи, подарок твой, расскажу, как забрать. Друзья, если вы тоже хотите побороться за наш мерч, ну что ж, готовьтесь, ровно через час еще раз такая возможность появится.
2: Радиоканал ZFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
3: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде пасмурно, возможен дождь. Вечером температура воздуха плюс 10, ночью до плюс 8. Завтра также пасмурно, до плюс 9 градусов и осадки.
2: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет.
4: Реклама на ДФМ.
5: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда, ТЦ «Аксон». Ленинградская, 71, корпус 4. Сокол, ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
6: Акция действует до конца августа.
7: Внимание! Покупай заранее. Только сейчас в профильцентре. Покупай кровлю и получай скидку 30% на водосточную систему. Надежный дом с красивой кровлей от профильцентра. Подробности по телефону 54-54-54.
8: Чао, рагатти! Это римские пиццы Додо в лучших традициях. Воздушное хрустящее тесто, удобный формат. Идеально для одного или чтобы взять с собой куда угодно. И самое главное – вкус. Попробуйте знакомое сочетание в новом римском стиле.
9: В люксе?
10: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды.
9: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
11: Официальный дилер BLG Martin. Более 100 новых автомобилей в наличии с ПТС. Одни из самых выгодных цен в России. Ваш BLG на привлекательных условиях всегда в Martin. Успевайте забронировать. Вологда, Гагарина, 66. Звоните по телефону 51-77-77.
2: Телефон рекламной службы Радио ДФМ Вологде 70 72 82.

0: Радиоканал DFM Вологда для лиц старше 12 лет.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
2: D-News на DFM.
3: Здравствуйте, с вами Павел Антонян. Петровский сквер вдоль набережной Вологды готовят к благоустройству. Порядка 180 участников из детских садов Вологодчины объединил городской марафон «Счастлив тот, в ком детство есть». Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. Петровский сквер вдоль набережной Вологды готовят к благоустройству. В Вологде начинается благоустройство территории вдоль набережной от памятника Николаю Рубцову в сторону домика Петра Первого. Глава города Сергей Жестянин и куратор народной программы «Единой России» по востоку Вологодской области Сергей Селянин обсудили этапы благоустройства с инвестором. В настоящий момент на объекте работают геодезисты. После завершения их работ будет принято решение об объеме предстоящих мероприятий. Благоустройство проведут за счет внебюджетных средств с привлечением социально ответственного бизнеса. Порядка 180 участников из детских садов Вологодчины объединил городской марафон «Счастлив тот, в ком детство есть». В Вологде стартовал 6-й городской марафон «Счастлив тот, в ком детство есть». В течение 2 месяцев команда участницы будут выполнять творческие испытания по разным направлениям детского воспитания. В рамках марафона команды пройдут испытания по вологодской кулинарии, чтению сказок, а также конкурс творческих проектов по истории детских садов. Организатором марафона выступает Управление информации и общественных связей администрации города Вологды. Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. Единовременная выплата станет дополнением к основному денежному довольству военнослужащего в зоне СВО, а это более 210 тысяч рублей ежемесячно. Общая сумма выплат превысит 4 миллиона в год. Также для военнослужащих и членов их семей предусмотрены социальные льготы. Всю информацию можно получить в военкомате города Вологды. На этом все. Больше новостей на сайте Вологда РФ.
2: D-News.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

Радио DFM. В Москве 18 часов. Радио DFM.

0: знаю, что друзья хотят сказать, что вам тоже нужно следить за их успехами, и не только их успехами в нашем DFM ТОП-30. Ребят, суббота приближается, а это значит, что мы снова в 15 по-столичному соберемся, да, подвести итоги, расставить треки по своим местам, да и просто приятно провести время, послушав самую классную музыку за все прошедшие 7 дней. Приходите обязательно. Ну и в этом части тоже далеко убегать не стоит, потому что ваше внимание вознаградится, возможно, и вы выиграете подарок от нас. Меня зовут Женя Кротов. Всем огромный привет. Двигаемся дальше.
1: Реклама. Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
2: Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
3: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
2: Обслуживаться у вас можно?
3: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
4: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 25% за покупки на «Ламода» в разделе «Для жизни». Включи Сберпрайм и лови летнюю выгоду.
5: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Ламода. Услуги от ООО «Купишус». Москва. ОГРН 510-774-676-28. 6+. Общий срок проведения акции с 14 по 15 августа 2026 года включительно.
6: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
7: Оформите карту Magnit Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту Magnit Pay ВТБ в приложении Magnit, пополните и сразу платите с помощью QR.
8: Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах Magnit по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении Magnit. Акции и доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит Аптека». Имеются ограничения. Подробнее на сайте «Магнит.пэ.ру» и «ВТБ.ру». Банк ВТБ. ПАО.
9: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
10: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
11: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
12: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-77-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
13: С 13 августа в кино мистический хоррор, основанный на реальной истории. Демонолог.
14: Этот демон необычный.
13: Сразиться с ним можно лишь во тьме.
14: Не может быть. Он одновременно мертв и жив.
13: Демонолог. В кино с 13 августа. 18+.
15: А теперь тусовка.
16: On DFM.
15: Потому что радио DFM.

0: дорогой, приходи в пиццафабрику. Ведь есть в мире три вещи, которые делают человека счастливым. Душевные разговоры, правильная компания и новая пицца хачапури. Сливки, моцарелла, слугуни. Уах, это не пицца. Любовь. Бери на пиццафабрика.рф.
1: О, Ямал, Волга, окружное шоссе, дом 9, помещение 29. ОГРН 12-43-54-16.

0: Продаешь авто? Звони в Мартен по телефону в Вологде 51 55 99. Выкуп за 1 час. Деньги наличными.
1: Чао, рагацци! Это римские пиццы Додо в лучших традициях. Воздушное хрустящее тесто. Удобный формат. Идеально для одного или чтобы взять с собой куда угодно. И самое главное – вкус. Попробуйте знакомое сочетание в новом римском стиле.
2: Новый RAV4 уже в Мартен. Пройди тест-драйв. Запишись по телефону 51 55 66. Toyota. Всегда в Мартен. Окружное шоссе 33.
3: Центр единоборств «Скорпион» приглашает на занятия по самбо, боксу, смешанным единоборствам, группы ОФП для самых маленьких спортсменов от 4 лет. Групповые и индивидуальные тренировки. Северная 7А, ТЦ «Кит», 5 этаж. Телефон 50 99 97.
4: Маршрут построен в авангард. Внимание! Мы жмем на старт. Выгода. До 200 тысяч рублей по трейдин. До 300 тысяч для льготных категорий граждан. До 500 тысяч на обновленный модельный ряд Хавейл Сити. Автомобили в наличии. Доступна рассрочка. Автосалон «Авангард». Официальный дилер Хавейл Сити. Вологда, Каприцовская, 1. Звоните 550321. Предложение действительно до конца месяца. Кредит предоставляется Банк Альфа-Банк АО. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Хотите забор вашей мечты? Штакетник от производителя. Профиль-центр. 54-54-54.
6: Хочешь настоящие эмоции? Стинт картинг. Современный картинг-центр площадью более 3000 квадратных метров. 16 картов для взрослых и детей. Система телеметрии и фиксация рекорда круга. Почувствуй себя настоящим гонщиком. А еще незабываемые дни рождения. Отдельная комната отдыха. Sony PlayStation. Настольные игры и музыка. Картинг, который запомнится. Ждем по адресу: улица Ленинградская, 73А. Телефон 23-80-90. Возрастное ограничение 6+.
7: Телефон рекламной службы Радио ДФМ. Вологде. 70-72-82.

0: треков недели. Радио ДФМ. Расставляем по местам. В субботу в 15 в ДФМ. Топ-30. ДФМ Топ-30. ДФМ. Реклама.
1: И вот она, опасная ситуация.
2: Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
3: Где начинается твоя дорога? Тэнк 300 не спрашивает маршрут. Он открывает любые дороги. Через лес, по трассе, сквозь город. Комфорт, который не зависит от покрытия. Надежность, в которой можно быть уверенным. Успей приобрести Тэнк 300 на особых условиях в августе. Тэнк 300. Следуй за открытиями.
4: Предложение ограниченное действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
5: Знакомьтесь, и помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
6: 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ-помощника. Услуги «Яндекс.Директ» платные. Подробнее. Директ.Яндекс.ру.

0: Школьная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и мобильном приложении. 6+.
1: ООО «МВМ».
0: Московская область, ПГТ Новоивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
2: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
3: Реклама. ООО «НТТ», ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
4: А в ленте есть все для будущих отличников со скидками до 50%. Например, пенал «Крок энд Дилли» за 99 рублей.
5: Акция действует до 19 августа 2026 года в гипермаркетах. Кроме формата «Эконом», количество товара ограничено.
6: В ленте.
7: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте семейный «Лада Ларгус» повышенной вместимости от 1 миллиона 134 тысяч рублей и отправляйтесь в большое путешествие. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк» не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
9: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
10: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
11: С услугой «Выгодно вместе» от Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
12: Подробности на come-together.t2.ru.
13: Вот это ухватил!
14: Ура! Купила! Мое!
15: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить «Выгодно» на Авито до 30 августа.
16: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
17: Режим полета включен. А моя волна не выключается. Рекомендует треки даже без интернета. И заранее ничего скачивать не нужно. Слушайте «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
18: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.CC/B. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
19: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Стенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet Т7.

конечно, можете дальше его просто слушать, а можете немножко отвлечься и позвонить нам, выиграть наш мерч. Поверьте, это вполне реально. Действуйте, друзья. +7 495 956 1012. Ждем ваш звонок.

0: Ну что, друзья, давайте играть. Итак, есть участница. Я просил вас позвонить нам. С этим справилась Алла из города Набережные Челны. Алла, привет.
1: Привет, привет.
0: Ты мне за эфиром рассказала, что у тебя необычное увлечение. Ну как необычное? В общем, да. Ты вяжешь.
1: Я вяжу носки.
0: Да, только носки? Или у тебя, ну, есть там варианты?
1: Нет, только носки.
0: У тебя какие-нибудь были необычные заказы? Типа там 30 пар сразу или 82 размера?
1: Ну нет, 6 размер.
0: Слушай, а мне вот интересно, это же получается какая-то сезонная, да, история? Ведь ты не будешь летом вязать носки, это же жарко.
1: Ну, летом вяжешь как раз, а зимой спрос.
0: А, я понял, то есть ты наперед работаешь. Ладно, да, ты прямо сейчас вяжешь?
1: Ну, прямо сейчас нет.
0: А нам свяжешь какие-нибудь? Один носок.
1: Обязательно.
0: DFM будет, чтобы написано там и все. Ну, это только это надо.
1: Ну ладно.
0: Ну отлично. Ну давай, тогда я на твоей стороне, но если ты проиграешь, все равно приз не отдам. Итак, давай играть в игру. Мне нужно, чтобы ты назвала какой-нибудь предмет. Любой. Одну вещь, но не телефон.
1: Колесо.
0: Колесо?
1: Обидно.
0: Не носок?
1: Нет.
0: Ладно, итак. Представь, что тебе нужно отпроситься у начальника домой пораньше. Сейчас тебе нужно будет назвать, ну давай, 7 пунктов, как с помощью того предмета, что ты назвала, ты сможешь этого начальника убедить. Неважно, насколько эти варианты адекватные, главное, чтобы они не повторялись, ну и чтобы мы в 30 секунд уложились. Ты справишься?
1: Ну, например, какой-нибудь мне, пожалуйста.
0: Пример подарить колесо. Или, ну, ты уверен, что я тебе говорю пример, это меньше вариантов у тебя становится очевидных. Ну что,
1: хорошо.
0: Давай, 3-4, ну, прям пали из всех орудий. Удачи, поехали.
1: Так, мне колесо нужно покатать, нанести на себе, катать на качели, ввести его в багажник.
0: А как начальник-то убедиться? Нужно что-то с начальником взаимодействовать, давай, угрожать, я тебе подскажу.
1: Так, начальник, если ты меня не отпустишь...
0: Да, далее. Не, мне угрожать не надо. Давай, накидывай варианты еще.
1: Да, я тебя этим колесом...
0: Да, я понимаю. Ты реально мне, что ли, угрожаешь? Ты не очень поняла правила игры. У нас закончилось время, но... Слушай, да ты прикольная, давай приз тебе отдам все-таки. Поздравляю тебя, поздравляю, Алла. Ну, в игре ты проиграла, но хорошим настроением подняла, я думаю, не только мне. Передавай приветы. Но с тебя носок. Алла, так договорились? Один. Мы все по очереди будем носить его. Давай, передавай приветы.
1: Да, всем передаю привет, кто меня сейчас слышит.
0: Ну и прекрасно. Оставайся на связи, расскажу, как забрать подарок. Ребята, если вы тоже хотите получить, не надо нам угрожать. Это только с Аллой сработало. На вас мы в полицию напишем, если что. Просто участвуйте, в следующем части мы снова поиграем.
2: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
3: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде пасмурно, возможен дождь. Вечером температура воздуха плюс 10, ночью до плюс 8. Завтра также пасмурно, до плюс 9 градусов и осадки.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
4: Реклама на DFM.
5: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери подарок-монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
6: Акция действует до конца августа.
7: Профнастил С21, С8, МП20 от производителя. Подберем вариант на ваш вкус. Звоните 54-54-54. Профиль «Центр».
8: Чао, рагатти! Это римские пиццы Додо в лучших традициях. Воздушное хрустящее тесто, удобный формат. Идеально для одного или чтобы взять с собой куда угодно. И самое главное – вкус. Попробуйте знакомое сочетание в новом римском стиле.
4: У вас урожай?
9: И у нас урожай!
4: Урожай скидок! Только с 14 по 16 августа у нас в интернет-магазине стройландия.ру скидки 15%. Подробности акции на сайте. Стройландия. Для дома и больше.
10: ООО «Стройландия.ру» 46-0-60-1, Куатринбург. АСТ автоматики 28А. ОГРН 115-565-804-39-61.
11: Этим летом BLG Martin дарит шанс на путешествие. При покупке автомобиля BLG до 31 августа участвуйте в розыгрыше путевки на двоих в Беларусь. BLG в Martin. Начните свое путешествие сегодня. Вологда, Гагарина, 66. Телефон 51-77-77. Подробности об организации акции и правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения в дилерском центре.
12: Телефон рекламной службы Радио ДФМ Вологде 70-72-82.
13: Радиоканал ДФМ Вологда для лиц старше 12 лет.

0: Ну что, друзья, у нас четверг, сегодня 13 число. Какие события, какие праздники отмечаются, смотрим вместе. У нас отмечается Международный день левшей, кстати говоря. Так что, если вы вот левша или с блохами странное делаете, поздравляем. Также сегодня день встреч, вот если не знаете, как вечер провести, пожалуйста, можно так. И еще сегодня день шумящих ракушек. Так что можете их к уху прикладывать и слушать, а можете классную музыку вместе с нами. Всем привет, друзья, меня зовут Женя Кротов. Продолжаем, собственно, слушать. И продолжаем раздавать подарки в этом часе. Снова такой шанс появится. Ловите его и воспользуйтесь непременно.
1: Реклама. Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
4: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Стенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
5: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
6: Акция действует на АЗС «Татнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
7: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Этот JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
8: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
9: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
10: УГРН 121-27-14-79. Город Москва, 18+.
11: Конфет

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Два рамных внедорожника Хавейл, два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.

0: Это Билли Айлиш здесь только что, которая с этим треком примерно, ну, миллион лет была на первом месте в нашем DFM Top 30. А вот кто там сейчас на первом месте, это вы можете посмотреть у нас на сайте. Там вы актуальную таблицу, конечно, можете найти. Ну, а послезавтра, в субботу, с 15 по столичному, мы соберемся, чтобы подводить итоги снова уже, да, про эту неделю. Приходите непременно. Здесь же совсем скоро я снова окажусь в эфире, чтобы сказать вам, ребята, звоните нам. После этого, естественно, стоит позвонить, и, возможно, вы выиграете наш подарок. Запоминайте номер. +7 495 956 1012.
1: Реклама на DFM. Дорогой, приходи в пиццафабрику. Ведь есть в мире три вещи, которые делают человека счастливым. Душевные разговоры, правильная компания и новая пицца хачапури. Сливки, моцарелла, слугуни. Вах, это не пицца. Любовь. Бери на пиццафабрика РФ.
2: Оймал, Вологда, окружное шоссе, дом 9D, помещение 29. ОГРН 12-43-54-16.
3: Пилигрим Авто. Вологде 1. Приезжай за автокрасками в наш магазин. Краски и профессиональные материалы для подготовки к окраске авто. Для мастеров, автосервисов и автолюбителей. В наличии в магазине УТЦ «Аксон», территория стройдвора и на сайте «Пилигрим Авто». ИП «Царева ГБ». Огран ИП 324-350-00-043-00.
4: Ведущий специалист, травматолог-ортопед высшей квалификационной категории со стажем более 23 лет. Константинов Олег Александрович. Принимает в медицинском центре «Магнит Плюс». Не откладывайте визит к врачу. Доверяйте свое здоровье лучшим специалистам Вологды. 212-444.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Нужен бетон? В Груз-сервисе он. Запиши телефон 58-00-86. 58-00-86.
7: Маршрут построен в «Авангард». Высокие качества стандарт. Автосалон «Авангард» – лидер продаж «Хавейл» по Вологодской области. Иногда доверие можно измерить. Автосалон «Авангард» – официальный дилер «Хавейл Сити». Вологда, Каприцовская, 1. Звоните 550321. По данным рейтинга дилеров «Хавейл Сити» за второй квартал 2026 года. ООО «Грейт Волл Мотор Рус».
8: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70 72 82.

0: Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты, шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+. Реклама.
1: Опасная атака. Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
2: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей и собирайтесь в приключения. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: Знакомьтесь, и помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
5: 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
6: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Туалетная бумага «Зема Делюкс» в ассортименте. Трехслойная, 8 штук, 199 рублей. С 6 по 19 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
7: В ленте.
8: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
9: Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.

0: круглосуточно.
1: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
2: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
3: Внедорожники «Танк». Мощь под капотом, стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного и эффективного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой «Танк» с выгодой до 850 тысяч до конца августа. «Танк». Управляй прогрессом.
4: Выгода 850 тысяч рублей действует на модель «Танк 500» в комплектации премиум с учетом выгоды по трейдин и лояльному трейдин. Подробности официальных дилеров «Танк» и на сайте tank.ru. Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
5: Отключите интернет. Да, прямо сейчас. Слышите? Ничего не изменилось. Моя волна рекомендует треки даже без интернета. И скачивать ничего не нужно. Слушайте мою волну без интернета в Яндекс.Музыке. Условия подписки Яндекс Плюс. Я.сети.би. Приложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
6: Встречайте автомобили для бизнеса SKM M7. Фургон с грузовым отсеком 5 кубометров. Универсальный инструмент для логистики грузов. И 7-местный минивэн. Больше движения для вашего дела. Новая SKM M7 в лизинг с выгодой 100 тысяч рублей. SKM M7. Мыслить масштабно. Решать точно. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Выгода 100 тысяч рублей при покупке по программе «Лада Лизинг». Не оферта. Действительно до 31.08.2026 года. Финансовые услуги оказывает АО «ЛК Евразия Автофинанс».
8: Синоптики предупреждают. Градус хитов на РУ-ТВ выше температуры за окном. РУ-ТВ. С нами лето. Звучит ярче.
9: Категория 16+.
10: Up the next.
11: А дальше тусовка.
10: On DFM.

Да, не знаю, что вы сейчас делаете, но знаю, чем стоит заняться. Взять телефон, позвонить нам, выиграть мерч. Классно же. +7 495 956 1012. Действуйте, звоните.

0: Тёмон из Москвы. Он нам вовремя позвонил. Тёма, привет.
1: Привет, привет.
0: Ты за эфиром рассказал, что ты в строительстве работаешь. Артём, расскажи, пожалуйста, а ты уже счастье свое построил?
1: Очень близок к этому.
0: Расскажи, что в фундаменте, что самое главное для тебя?
1: Ну, в первую очередь, наверное, гармония.
0: Что? В каком из смыслов гармония? С чем? У тебя с самим собой?
1: Гармония с самим собой и с семьей, в которой ты живешь. То есть основа моего счастья для себя и гармония. То есть дом есть, работа есть, ребенок есть. Теперь вопрос только лишь за малым. Нормализовать гармонию, и все будет хорошо.
0: А ты к реке никогда не ходил? Видео не снимал вот так? Что ты...
1: Нет.
0: Не было, это не ты делал, да? Ну ладно тогда, Артём.
1: Нет, не я.
0: Я понял, хорошо. Ну, мы желаем тебе гармонии и желаем победить в игре. Не скажите «а», переходим к ней. Суть проста. Я даю тебе тему, ты в течение 30 секунд фантазируешь на эту тему, рассказываешь, что бы ты делал в этих условиях. Тебе нужно рассказать про свою лучшую пятницу, ну, профантазировать, какая бы она могла быть. То есть, ну, завтра пятница, мы про нее и поговорим. Но в момент своего рассказа тебе нельзя использовать какую-то букву и слова, в которых она встречается. Итак, ты готов услышать эту самую букву?
1: Да.
0: Итак, это буква «Р», Роман. Поехали.
1: Я должен встать, обязательно покушать.
0: Угу. А что бы ты поел?
1: Ну, яишенка.
0: Например.
1: Овсянка.
0: Достаточно. Сосисочка. Что дальше?
1: Нужно немножечко отдохнуть.
0: Конечно.
1: После отдыха сесть в машину.
0: Да.
1: Поехать.
0: Куда?
1: Поехать в магазин.
0: Да.
1: Чем-то себя.
0: Я дождусь, время кончилось, ну давай услышим. Насладить, возможно.
1: Насладиться хорошим.
0: Да! Каким?
1: Кофе.
0: Может быть, лучшим?
1: Да. Согласен, лучше.
0: Действительно, зачем? На хорошее не размениваемся. Артём, ты, конечно, сказал букву «Р», но да ладно, это уже было за границами времени. Я тебя поздравляю. Прекрасный ты человек, молодец. А ты в пятницу не работаешь, я правильно понимаю? Судя по твоему рассказу.
1: Нет.
0: Ну и долой, конечно, эту работу. Всех денег не заработаешь. Но нужно счастье строить. Ты же у нас строитель. Поздравляю тебя, дорогой друг. Передавай приветы
1: своей любимой девушке Юлии, своей любимой доченьке Лизе, твоим.
0: Людям в целом, которые это слышат, да? Ты просто пропал,
1: да,
0: я решил подхватить.
1: Которыми у меня есть.
0: Да, но к реке все-таки сходи, потом видео посмотри в интернете, там есть инструкция. Поздравляем, Артём, оставайся на связи. Ребята, всех вас поздравляю с тем, что впереди море музыки. Я уже мешать не буду. Слышимся завтра. Меня зовут Женя Кротов. Классного вечера. Слушайте DFM и поднимайте себе настроение вместе с нами.
2: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
3: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде пасмурно, возможен дождь. Вечером температура воздуха плюс 10, ночью до плюс 8. Завтра также пасмурно, до плюс 9 градусов и осадки.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
4: Реклама на Хочешь перетянуть и отремонтировать диван? Звони в компанию «Диван Креслович». 8-953-503-8181. 8-953-503-8181.
5: В люксе?
6: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
5: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
7: Нужен бетон? В Груз-сервисе он. Запиши телефон. 58-00-86. 58-00-86.
8: Тренировка у Васильича. Улица Гоголя, 13А. Телефон 500-920. 500-920.
2: Телефон рекламной службы «Радио DFM» Вологде. 70-72-82.

0: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
2: D-News. D-News. На DFM.
3: Здравствуйте, с вами Павел Антонян. В 20 дворах Вологды завершены работы по благоустройству. Стоянку автомобилей запретили на площади Бабушкина в Вологде. Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. В 20 дворах Вологды завершены работы по благоустройству. В областной столице продолжается реализация программы формирования комфортной городской среды нацпроекта «Инфраструктура для жизни». План благоустройства на этот год выполнен более чем наполовину. Ранее работы завершились на Новоархангельском шоссе 11. На этой неделе ожидается сдача еще 2 дворов. Всего в Вологде в этом году запланирован ремонт 27 дворов. Благоустройство планируют завершить в летний период. На ремонт придомовых территорий в этом году направлено более 358 миллионов рублей из консолидированного бюджета. Стоянку автомобилей запретили на площади Бабушкина в Вологде. На площади Бабушкина у железнодорожного вокзала установили знак «Стоянка запрещена». Ограничение будет действовать в парковочном кармане напротив вокзала. Водители просят не оставлять на этом участке автомобили на длительную стоянку. При нарушении транспорт будет эвакуирован. Обновленное пространство у железнодорожного вокзала открыли в прошлом году. Здесь обустроили новые парковки, современные тротуары, островки безопасности и гранитные дорожки. Благоустройство площади проходило в несколько этапов в рамках проекта формирования комфортной городской среды нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. Единовременная выплата станет дополнением к основному денежному довольствию военнослужащего в зоне СВО, а это более 210 тысяч рублей ежемесячно. Общая сумма выплат превысит 4 миллиона в год. Также для военнослужащих и членов их семей предусмотрены социальные льготы. Всю информацию можно получить в военкомате города Вологды. На этом все. Больше новостей на сайте Вологда РФ.
2: D-News. Радио DFM.
0: Для лиц старше 12 лет.
4: 5 миллионов человек уже слушают фирменные ремиксы Радио DFM на Яндекс.Музыке. Присоединяйтесь и вы.

Радио DFM. В Москве 20 часов. Радио

0: Док, прием, док! У нас проблемы! Нужно отремонтировать навигатор, ноутбук, телевизор и игровую приставку!
1: На связи сервисный центр «Доктор Ноут». Держи курс в Вологде, Герцену 121 или звони 29-65-70.
0: Спасибо, док! «Доктор Ноут», Герцена 121.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде 70-72-82.

0: Реклама. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. Угаран 121-27-46-29. Город Москва. 18+.
1: Где начинается твоя дорога? Тэнк 300 не спрашивает маршрут. Он открывает любые дороги. Через лес, по трассе, сквозь город. Комфорт, который не зависит от покрытия. Надежность, в которой можно быть уверенным. Успей приобрести Тэнк 300 на особых условиях в августе. Тэнк 300. Следуй за открытиями.
2: Предложение ограниченное действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит Сервис. Заменим бесплатно.
2: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.

0: круглосуточно.
1: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Бьянка, Холли Флейм, Валя Карнавал, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайты на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 12 ноября. ВК-стадиум. Билеты на сайте dfm.ru. 12+. Телеканал «Пятница» представляет.
2: Я наследник рэпера Гуфа.
3: Младшая сестра Мии Бойко.
4: Я сын Алены Северной.
1: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. Завтра в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
5: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
6: С 13 августа в кино мистический хоррор, основанный на реальной истории. Демонолог.
7: Этот демон необычный.
6: Сразиться с ним можно лишь во тьме.
7: Не может быть. Он одновременно мертв и жив.
6: Демонолог. В кино с 13 августа. 18+.
8: Зрители РУ-ТВ уверяют, шашлык на даче получается вкуснее, если рядом звучат любимые хиты. РУ-ТВ. Музыка твоего лета.
1: Категория 16+.
9: А теперь тусовка
10: on DFM.
9: Потому что радио DFM.

Радио DFM. В Москве 21 час. Радио DFM.

0: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ.
1: Жми больше всех на этой неделе.
0: И тур на двоих на концерт Сергея Лазарева «Двой». Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muz-tv.ru. Категория 18+.
2: Маршрут построен с «Авангард». Я, признаться, очень рад. На море, дачу, за грибами, на рыбалку, по городу, с семьей. С обновленным модельным рядом «Хавейл Сити» твой выбор не ограничивает практически ничто. Выбери свой новый «Хавейл» для своего образа жизни. Автосалон «Авангард». Официальный дилер «Хавейл Сити». Вологда, Каприцовская, 1. Звоните 55-03-21.
3: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70-72-82.
4: «Радио ДФМ».

0: of the week.
1: Лучшие треки прошлой недели. Третье место. Number
2: three. Тройку лучших прошлой недели открыл трек под названием Don't Wanna Go Home. Медуза и Henry Camomile снова рвутся к первой строчке.
1: Второе место.
2: С первого места позапрошлой недели сместили Broken Strings, Alan Walker, Isabella Melkman и Кэтрин О'Райан.
1: Первое место.
2: А вот лидером прошлой недели стал трек Talk to You. Anta и

0: 15 на радио DFM. DFM Top 30. DFM. Реклама.
1: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
2: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
3: А правда, что СТ2 можно добавлять в группу не только семью?
4: Конечно, ведь СТ2 не ограничивает выгоду.
5: С услугой «Выгодно вместе Т2» объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
6: Подробности на accountgeta.t2.ru.
7: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом.
8: Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел частным лицам кредитные карты, кредитная карта Платинум. Срок акции бесплатное обслуживание по карте Платинум. Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО Тбанк.
11: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
12: УГРН 121-27-46-29. Город Москва. 18+.
13: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 25% за покупки на LaModa в разделе «Для жизни». Подключи Сберпрайм и лови летнюю выгоду.
14: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. УГРН 111-774-668-98-40. 18+. LaModa. Услуги от ООО «Купишус». Москва. УГРН 510-774-676-28. 6+. Общий срок проведения акции с 14 по 15 августа 2026 года включительно.
15: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Т-банк.
16: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на tbank.ru. АО Т-банк 0+.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МВФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
2: Телеканал «Пятница» представляет.
3: Я наследник рэпера Гуфа.
4: Младшая сестра Мии Бойко.
5: Я сын Алены Сверидовой.
2: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. Завтра в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+. 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Бьянка, Холли Флейм, Валя Карнавал, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайды на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 12 ноября. ВК-стадиум. Билеты на сайте dfm.ru. 12+.
6: Up the next.
2: А дальше тусовка. On DFM.

0: Центр единоборств «Скорпион» приглашает на занятия по самбо, боксу, смешанным единоборствам, группы ОФБ для самых маленьких спортсменов от 4 лет. Групповые и индивидуальные тренировки. Северная 7А, ТЦ «Кит», 5 этаж. Телефон 50 99 97.
1: В медицинском центре «Магнит Плюс» принимают ведущие врачи-неврологи Вологды с большим опытом работы. Беспокоит головная боль, боль в спине и конечностях? Запишитесь на прием уже сегодня, чтобы жить активной и полноценной жизнью. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70 72 82.

0: Реклама. 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Бьянка, Холли Флейм, Валя Карнавал, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайты на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 12 ноября. ВК-стадиум. Билеты на сайте dfm.ru. 15+. Вместо сайта Radio DFM теперь музыкально-цифровая экосистема. Оцените сами на dfm.ru. Welcome back and right now. А теперь тусовка.
1: On DFM.
0: Потому что Radio DFM.

0: Большой склад проверенных автомобилей в Вологодской области. Звони в Мартен по телефону в Вологде 51 55 99.
1: Новый RAV4 уже в Мартен. Пройди тест-драйв. Запишись по телефону 51 55 66. Toyota всегда в Мартен. Окружное шоссе 33. Ликвидация склада Джили у официального дилера Мартен. Успевайте забрать свой Джили с максимальной выгодой. Джили Манджаро, Джили Атлас и Джили Префейс на рекордных условиях. Количество автомобилей ограничено. Вологда, Гагарина 66. Подробности по телефону 51 77 77. Телефон рекламной службы Радио DFM Вологде 70 72 82.

0: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери подарок-монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. «Сокол» ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
1: Акция действует до конца августа.

0: продаешь авто? Звони в Марсен по телефону в Вологде 51 55 99. Выкуп за 1 час. Деньги наличными.
1: Новый RAV4. Уже в Мартен. Пройди тест-драйв. Запишись по телефону 51 55 66. Toyota. Всегда в Мартен. Окружное шоссе 33.
2: Этим летом BLG Мартен дарит шанс на путешествие. При покупке автомобиля BLG до 31 августа участвуйте в розыгрыше путевки на двоих в Беларусь. BLG в Мартен. Начните свое путешествие сегодня. Вологда, Гагарина, 66. Телефон 51 77 77. Подробности об организации акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения в дилерском центре.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

В эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. Радио DFM.

ДФМ. ДФМ. Радио ДФМ. Включи тусовку.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-82-381 от 3 декабря 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связей информационных технологий.

В эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

Вы слушаете радиоканал ТФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. Все официальные ремиксы Радио ДФМ есть в нашем кураторском плейлисте на Яндекс.Музыке. Просто попроси Алису

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-82-381 от 3 декабря 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связей, информационных технологий и массовых коммуникаций для лиц старше 12 лет.